0: наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на avroramoll.ru 18+.
5: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
7: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созависимость». Проект «Медиграция» на сайте наш.рф.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: ему на суточно-ру.
1: 6+.
2: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
3: Илья Лагутенко.
2: Легенда.
4: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
2: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», «Программы», «Интервью», «Радиопрезентации». В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в листе и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Обломки БПЛА повредили 6 жилых домов в Новороссийске. Они попали также в коммерческое здание и на территорию строительной площадки, сообщает оперштаб Краснодарского края. Есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Точное число раненых оперштаб не уточняет. На месте работают оперативные службы. Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района региона фрагменты дрона упали во дворе частного дома. Пострадал один человек. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Власти Сочи призвали жителей и гостей города экономить бензин. Об этом говорится на странице администрации города во ВКонтакте. Гражданам посоветовали ограничить поездки на собственном транспорте в связи с нехваткой топлива на автозаправочных станциях. АЗС ввели ограничения на отпуск горючего из-за логистических нарушений в поставке и возникшего ажиотажа, сообщили местные власти. Чиновники также призвали соблюдать ПДД в случае образования очередей возле АЗС. Власти Румынии не предоставили реальных доказательств, указывающих на российское происхождение БПЛА, упавших на территорию страны. Об этом заявило посольство России в Бухаресте. Известиям Дипмиссии сообщили, что в румынском МИДе продемонстрировали куски пенопласта, предлагая рассматривать их как доказательство российского происхождения сбитых беспилотников. В посольстве также назвали сообщение о падении БПЛА заранее срежиссированной постановкой. 2 августа Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника у границы с Украиной. Водитель Lamborghini врезался в жилой дом в Екатеринбурге. Пострадал один пешеход. Об этом сообщили ТАСС в госавтоинспекции Свердловской области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Сотрудники ГИБДД выясняют детали ДТП. По информации УРА.ру и телеграм-канала «База», за рулем был сын основателя русской медной компании Игоря Алтушкина Давид. СМИ сообщают, что пострадали два человека. Один из них – ветеран СВО, который проходит в Екатеринбурге лечение. Оба мужчины в момент аварии сидели на крыльце дома. Приложение Яндекс.Пэй удалили из App Store. Об этом сообщил сервис в телеграм-канале. В компании рекомендовали отключить автообновление на устройстве, а также режим «Сгружать приложение», чтобы доступ к Яндекс.Пэй не пропал. Установленное до удаления приложение продолжает работать, добавили в компании. Приложение также можно скачать в маркетах для Android. При попытке открыть страницу приложения Яндекс.Пэй в App Store через браузер появляется предупреждение «Запрашиваемые страницы не найдены». Для сохранения здоровья на долгие годы важно сбалансированное питание, включающее больше овощей, фруктов, цельнозерновых и белковых продуктов с низким содержанием жира. Необходимо заниматься комфортным видом физической активности и полноценно отдыхать. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава. Рекомендуется отказаться от вредных привычек. Кроме того, россиянам советуют регулярно проходить медицинские осмотры. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Я вот сейчас смотрю и думаю, есть ли среди наших слушателей те люди, которые проснулись в 3.40 и до 4.56 смотрели в небо. Если кто-то увидел парад планет, ну хотя бы Марс и Сатурн, потому что их было видно невооруженным глазом.
3: Но мне кажется, в небе небо такое затянуто сегодня. Доброе утро, Александр Ольгович, что сегодня едва ли ты что-нибудь успеешь. Да я тоже тут. Вы не ожидали?
2: Как-то вошло.
3: Вот так.
2: Так вот, если как бы есть у вас фотки, пусть плохие, пусть какие-то, только не компьютер, но не из интернета, пришлите, мы хоть посмотрим, если вдруг кто-то увидел. Потому что столько об этом говорили, сегодня еще будет солнечное затмение, 18.34. Но, правда, мы его не увидим. Но увидят люди на Таймыре. А вот... Что еще? Еще у нас, дорогие друзья, значит, фотографии можно присылать только если вы пользуетесь Максом. В Максе нас найти очень просто. Заходите, там нужно 3 раза нажать кнопку, и потом
3: вы здесь.
2: Все наши. Все наши. Вот. Поэтому так вот. Извините за некий каламбур с утра, потому что мы тут с Яной сидели, сейчас разговаривали вообще о бытие жизненном, да? И я вот эти философские разговоры перед тем, как выйти в эфир, вообще терпеть не могу. Я люблю разговоры про всякое такое, какое-то мясо.
3: Что вы тогда сдерживали себя, Александр Ольгович?
2: Дело было так. Вчера на детской площадке, я там оказался совершенно случайно, значит, там были одни малыши. Вот, ну, год, полтора, два. Вот такие вот люди. И тут на площадку зашли, значит, 2 пацана. Им, наверное, лет по 12. Они там, была какая-то большая качель. И вот они начали качаться, знаете, и делать полусолнышко. Они бы и солнышко сделали, но качель дальше не давала. Она вот...
3: Не позволяла.
2: Сами эти стропы, они бились о раму. И, короче говоря, бились, мамочки цыкали. И я такой стоял, думаю, ну, уже напряжение в воздухе растет. И вы знаете, что я говорю? Первое слово, которое я говорю.
3: Какое?
2: Я говорю, мальчики.
3: Александр никогда не говорил слово «мальчики».
2: Просто я слово «мальчики» вообще не произношу. Ну, то есть я, когда нам нужно советом направить молодое, неокрепшее психическое тело там в бассейне, я говорю «парень» или «пацаны». Ну, парни, пацаны.
3: Молодые люди.
2: Ребята. Ну, слово «мальчики» я не говорю никогда.
3: Все когда-то в первый раз, Александр Ильич. Смущает другое, что вы так долго смотрели на мальчиков, оказавшись случайно на детской площадке.
2: Ну, то, что они бились, вот это там, переживал за детей маленьких. Я говорю, мальчики, не делайте, вы ее сейчас сломаете. Такой. И, короче, пока стрелял дальше. Я.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем.
2: Да, делайте замечания.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: 3 вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Совсемстройпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Так бьется сердце.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, доброе утро. Всем здравствуйте. 7 часов и 17 минут в столице. Значит, нет у нас фотографий нашего затмения. Звездного неба.
3: Парада планет.
2: Парада планет, потому что, видимо, никто вчера из ныне бодрствующих так рано не встает, либо встал, но об этом и не думал. Но, тем не менее, если вы хотите нам прислать любые фотографии, как проходит ваш день, мы всегда рады. Но есть одно сообщение. Доброе утро. Я всегда в 3:40 выезжаю на работу, но ничего не увидела. А мужу повезет. Он будет смотреть затмение, так как находится на Таймыре в командировке.
3: Ой, ну это круто. Требуйте фотографий. Обязательно.
2: Там очень сложно вообще сделать фотографии. Там надо со стеклом с этим смотреть, потому что можно выжечь себе глаза, Янка. И даже говорят,
3: а, вот так?
2: И даже говорят матрицу. Ты когда-нибудь видела солнечное затмение?
3: На фотографиях.
2: А как к нему готовиться, знаешь?
3: Ну, слушай, я не знаю, я ничего не готовлю никогда.
2: Стеклышко, да, вот так смотреть нельзя, ты что? О, ни в коем случае, Янка. Космос тебе не простит этого. Ну так вот, и мы хотели бы сейчас, друзья, с вами поговорить на тему, а в чем повезло вам в последнее время? Может быть, везет до сих пор, да? Вот человек увидит солнечное затмение, а следующее будет, по-моему, в 45-м году, в 2045-м году, вот такое. Я имею в виду вот такая...
3: Такое масштабное.
2: Такая череда событий. И парад планет, там, и туда-сюда, в 45-м году. Вот в чем вам повезло, может быть, за последнее время? Мне повезло там с женой. Это глобально. Нам всем повезло, а кому-то нет. Давайте, вот кому не повезло, мы не будем их раздражать.
3: Мы про мелочи.
2: Про мелочи.
3: Про быт. Вот смотри, мы на прошлой неделе, например, открыли арбузный сезон дома. Купили арбуз. Он такой оказался вкусный. Ну вот прям, а я не умею их выбирать. А я пришла, вот просто вот взяла первую, которую, вот, и там было всего два. Вот я один из двух взяла, принесла домой, он оказался такой сладкий и такой вкусный. Ну повезло, повезло.
2: Да.
3: Что?
2: Ну можно ли сказать, что это повезло?
3: Так, ты просил не о глобальном, я тебе не о глобальном, я тебе про арбуз. Было два, я выбрала один, я ж не знаю какой там, может быть они оба были хороши. Но я взяла, и мне повезло. Он вкусный, сладкий оказался.
2: Да, безусловно, тебе повезло.
3: Ты расстрелся, Александр Агульевич, да?
2: Тебе повезло. Я просто не понимаю, как это отразилось на вашей. Это же никак не сотрясло.
3: Мы получили удовольствие. Что значит не сотрясло? Это просто порадовало. Но все были довольны. Мы его слопали
2: Я приехал на дачу.
3: Мгновение.
2: Через две недели, а яйца стояли на солнце. Мне повезло, что они не стухли. Нет, давайте такого не будем.
3: Ну, ты знаешь, если бы они у тебя не стухли за две недели, я считаю, что это повезло. Саш, ты перестал радоваться мелочам?
2: Давайте, дорогие друзья, с чем вам повезло? Вот мне наконец-то повезло в этом месяце закрыть ипотеку.
3: Ну, это прям...
2: Вот это повезло. Вы понимаете, ваш мир...
3: Повезло!
2: Ваш мир изменился, а не арбуз вот этот сладкий
3: попался. Что мой мир тоже изменился. Я открыла арбузный сезон удачно.
2: Так, вот видишь, мне повезло у вас выиграть мойку высокого давления. Вот
3: это круто.
2: Вот это везение. Вот давайте вот про это. Мне повезло сегодня проснуться.
3: А Сашка выиграл вчера 150 рублей. Повезло? Повезло. А как повезло вам, друзья, в последнее время? Так пишите.
2: 150 потратил.
3: Ладно. Ой, извините.
2: Давайте, дорогие друзья, в чем вам повезло вот за последние там полгода?
1: Подъемники на нашем радио.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, что...

0: В прямом и переносном смысле, потому что уволилась с руководящей должности. Лепота. Надя, люблю тебя очень. Вот, это круто, на самом деле. Видите, как хорошо, как мало надо для счастья. Просто уволиться с работы. Была мечта съездить в Питер, она сбылась. Съездили на 4 дня, и все 4 была жара плюс 28. Для Питера это было необычным гостеприимством. Вот так повезло. И тут же еще одно сообщение про Питер. Если в глобальном, повезло в отпуске с погодой. В Питере 5 дней купались в лучах тепла и летнего свежего воздуха.
1: А это недавно было или когда?
0: Ну, видимо, недавно. Кстати говоря, или мы тоже были, когда в Петербурге, в командировке, да, у нас была выездная студия, у нас была все дни просто шикарнейшая погода.
1: Там была разная погода. Ян, ты сейчас, ты что? Ты
0: один не... день чуть-чуть накапал дождик, это вообще не считается.
1: Да ты мне писала, я говорю, Ян, надевай штаны. А потом какие после штаны? Обеда я сказал, снимай штаны.
0: Было... Да было тепло.
1: Да когда...
0: Ой, шикарная ладно. Была погода.
1: Ну, короче, она не помнит, но была погода разная.
0: Наблюдал солнечное затмение в 2005 году в Волгограде. Красивое зрелище. И, кстати, думаю, частично будет видно, потому что сейчас копчу стекла. Ну, тоже повезло с солнечным затмением. Не каждый мог его
1: 2005, вы знаете, мы говорим за последние полгода. Ну, спасибо вам.
0: Нам в июне повезло увидеть китов в Баренцевом море. А еще нам повезло, что в июле про путешествия наших легендарных кошек Луна и Харли из Москвы написали телеграм-канал и показали телеканалы и написали газеты про котов.
1: А вы вот прислали фотографию, это не касатка случайно? Похоже, или нет? Наверное, кит, да, это? Вот их, как думаешь, Ян? Вот эта белая полоска,
0: мне всегда,
1: она меня
0: я всегда считала, что вообще, говорят же, касатки относятся к китообразным из отряда дельфиновых. Но то есть их тоже можно считать. Больше, они ближе к дельфинам,
1: нет,
0: но это все равно...
1: считать нельзя, но китообразное... Это бонообразное.
0: Но это вид да, китообразных?
1: Китообразные. Ты знаешь, что такое китообразные или дикообразные?
0: Дикообразные — это про тебя, Саша. В конце мая сидел в автосервисе, ждал окончания ТО. От нечего делать, решил сыграть в лотерею. Выиграл 4000 рублей, зато заплатил в 2 раза больше, но все равно приятно. Дикообразные?
1: Я прошу прощения, я выхожу.
0: Уходи. А мне повезло в том, что меня сократили на работе в начале лета, но бывший коллега не забыл. Перерыв между сокращением и устройством на новую составил буквально 2 дня.
1: А в смысле вас взяли...
0: В другое место через 2 дня.
1: При помощи коллеги?
0: Ну, видимо, да. А мне повезло в Териберке. За день до нашего приезда был шторм, и не было выхода в море. А нам повезло, и мы в море увидели кита.
1: Вот вопрос, какого, дикообразного или нет?
0: Друзья, в чем повезло?
1: Где фотокарточки, товарищи? Ну вы что?
0: Сашке нужны вещдоки, он по-другому не верит. Друзья, ждем ваших сообщений. В чем вам повезло в последнее время?
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это...

0: Это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
6: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 45 минут в столице. Мы заговорили на простую тему. С чем вам повезло за последние полгода? Вот с чем? Не 25 лет назад, а сейчас.
3: У меня счастье. Мои маленькие дочки 7 и 9 лет начали играть вместе. Стали меньше драться и ругаться. Вот это повезло, Сергей нам написал.
2: Ну, взрослеют, что тут. Все закономерно.
3: Подруга с мужем забор городили новый. Муж кувалдой столбики вбивал, подруга стояла рядом, помогала, чем могла. А потом отступила на шаг, а кувалда в этот момент ломается, и железяка прямиком прилетает на то место, где она стояла. Повезло. Сразу в ангела-хранителя поверишь. Тут вовремя человек отошел.
2: Действительно, вам повезло.
3: Это прям очень повезло.
2: Сейчас бы не писали.
3: Был в июле в командировке в Нижегородской области. Хипанул по лисичкам. 5 литров сушеными, 6 ящиков свежими. И соседям хватило. А мне повезло с билетом на фестиваль «Музыка жизни». Очень хотелось пойти туда втроем, но третий билет никак не смогли зарегистрировать. Уже в самый последний день, когда билетов уже не было, видимо, кто-то отказался.
2: Ну, слушайте, круто. Там вообще многим повезло. Ну, тем, кто караулил, дежурил, не спал.
3: Мне повезло. За последние полгода рассорился со всеми, с кем только мог. Родственники, знакомые, коллеги. Теперь я самый счастливый человек. Так спокойно живется.
2: Вообще... Звучит как-то не очень. Но, с другой стороны, если вам это залог вашего спокойствия, наверное, иногда стоит действительно ни с кем не общаться.
3: А потом будет приятное перемирие. Правильно?
2: В Янкином кино. В Янкином кино будет приятное перемирие. С чем, Янка?
3: С чем?
2: Ну, с чем перемирие?
3: С чем, а с кем?
2: Нет, ну...
3: С родственниками, с теми, с кем ты перессорился.
2: Да я понимаю. С чем? Ну, ты обычно говоришь, с винищем или что там. С бокалом вина.
3: Почему обязательно с бокалом? Нет. Мне повезло с карьерой. Устроился специалистом в министерство. Позже выяснилось, что с министром мы ходили в один детский сад. Так. Хорошо дружили. Так. Сейчас его первый заместитель.
2: Вы его первый заместитель?
3: Да.
2: Вот, а как это получилось?
3: Как жаль, что вы не министр.
2: Как обычно, да? Ну, то есть вас продвинули?
3: Да.
2: Вы не сам? То есть вас взяли по знакомству или как? Ну, расскажите.
3: По блату.
2: По блату, да. Расскажите нам, пожалуйста, что за министерство, напишите. Ну, потому что есть вопросы. Может быть, вы можете, как наш человек, решить их, помочь.
3: Выиграли суд. Судились с управляющей компанией. По их вине прохудилась крыша и нас затопило. Живем на последнем этаже.
2: Вот ну, это странная вещь, да, что вроде, ну... До суда дело дошло. От чьё дело еще прохудившаяся крыша, как не управляющей компании? И нам вот в таких вещах здесь живущим действительно повезет, не повезет. Хотя правда, казалось бы, но она на нашей стороне.
3: Когда были в Аэрограде, повезло с погодой. Удалось попрыгать с парашютом.
2: Я тоже прыгал в Аэрограде.
3: Повезло, успел купить горящие путевки в Турцию. Это был первый перелет за границу. Причем недорого, 48 тысяч на двоих. Олег из Тулы.
2: Олег, ну а что вы не написали?
3: Это действительно недорого.
2: Сколько дней-то? Это за один день? Или неделя туда-обратно? Все включено. Представляешь, 48 тысяч.
3: Ну, это круто.
2: Ну, конечно, Янка, мне кажется...
3: Я тоже так бы хотела.
2: Мне кажется, это вот раньше такие цены были.
3: Минут 15 назад нам повезло до полного бака заправиться. Еще и в канистру. Привет из Вязьмы.
2: А, в Смоленской области.
3: Мне привет, повезло привет. Выиграть у вас билеты на симфонический оркестр кино.
2: Так.
3: Мариновала вчера капусту. 3 банки. Заливка проходит один раз, и сразу надо в рассол добавлять определенное количество приправ, соли и сахара. Все это на глаз, приблизительно. Но не знаешь, сколько влезет в банку. И все 3 банки заполнились впритык. Удивительно. А то все, то много маринада, то мало. Свезло. Я довольная осталась. Вот видишь?
2: Слушайте, вы как Лукьянова, которой повезло, что арбуз сладкий. Ну вы что?
3: А что? Ты не понимаешь, ничего в женском счастье.
2: Ну, конечно, не понимаю в женском счастье.
3: А мне никогда не везет, но я счастлив.
2: Я создал женское счастье.
3: Да?
2: Конечно, я его построил.
3: На чем, Сань?
2: Очень много нюансов там. Но вообще это профессионалы могут
3: только
2: делать.
3: Хотелось бы знать пропорции просто. Ну, вот эти выверенные тобой за долгие годы.
2: Ой, Янка. Не всем подходит. Женщинам.
3: Не всем?
2: Не всем женщинам такое подходит. У каждого все индивидуально.
3: Свой рецепт?
2: Но вообще, как бы, есть, конечно, универсальный рецепт. Есть. Но он в строгом секрете.
1: На нашем радио. Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
0: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Краснодарском крае отразили массированную атаку нескольких сотен БПЛА, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, погибли два человека, в том числе ребенок. Есть пострадавшие. Обломки дронов упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на 4 предприятия. Губернатор рассказал, что за ночь были атакованы Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. В пунктах временного размещения находится около 90 человек. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Wildberries продлила меры поддержки продавцов, которые продают товар собственного склада до 31 января будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что среди продленных мер сниженная комиссия за быструю отгрузку заказов, льготы на обработку товаров в пунктах выдачи, увеличенный срок автоматической отмены заказов, а также скидки на автовозврат товаров через пункты выдачи заказов. Пилот пострадал при крушении самолета Ан-2 в Самарской области. Легкий транспортный самолет упал в районе населенного пункта «Новая жизнь», сообщили в МЧС по региону. Погибших нет, причины аварии выясняются. Самолет выполнял работу по орошению полей. Дональд Трамп заявил, что освобожденный в России бывший американский морпех Роберт Гилман прилетит в США вечером во вторник по местному времени. Он приземлится на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне. По словам президента США, его представители будут приветствовать Роберта с возвращением в США. Трамп написал в Truth Social, что уже поговорил с освобожденным американцем. Он попросил чизбургер, когда приземлится. «Я позабочусь об этом», — заявил американский лидер. Гилман был осужден в России за нападение на правоохранителей. Накануне стало известно, что его освободили по просьбе американской страны. Россияне стали массово отказываться от туристических путевок из-за нехватки денег. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на исследование туркомпании Fun and Sun. Эксперты говорят, что 15% граждан, рассматривающих покупку тура на лето, в итоге передумали. 67% отказавшихся от такого вида отдыха заявили о тех или иных финансовых ограничениях. Звезда Голливуда Брэд Питт заявил, что начал пить после 7 лет трезвости. Врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев рассказал на СН, что 63-летнему актеру, скорее всего, нужно снова вернуться к лечению.
2: Переносимость алкоголя в таком возрасте 60+, меньше, чем в возрасте 20-30 лет и так далее. Но если это не касается одного бокала вина, помимо программы в рехабе, там еще даются строгие рекомендации, которые нужно выполнять почти повседневно. Хорошо, что известный актер, у него хватает мужества говорить об этом, о своей проблеме, что опять наступил рецидив. Наверное, нужно сейчас опять вернуться к какой-то лечебной программе.
1: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 12 августа, сегодня уже среда. До 18 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Переменная облачность. Но я вот сейчас выходил на улицу в футболке, очень тепло. Здесь, на Октябрьском поле, прям вот эта теплота, которая была у нас до этого, она до сих пор сохраняется.
3: Ну, я приехала в ветровке сегодня.
2: Ну, понятно.
3: Потому что для меня прохладно. Друзья, будем играть в кинопробы. Разыграем два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке. И пройдет в четвертый раз. Задание сегодня, ну, думается, не должно быть очень сложным, потому что внутри спрятаны подсказки, которые, уверена, многие из вас сумеют расшифровать.
2: Да.
3: Давайте послушаем. Это как понимать? То ты меня не знаешь, а теперь ты в меня влюблен? А сам тренируешься отдельно. Это вот так ты решил поиграть, да? Может, сейчас и начнем?
4: Эй, он тебе помог.
3: Теперь я выгляжу слабой.
4: Теперь ты выглядишь желанной. А тебе, детка, это не повредит. Ты сама знаешь.
5: Он прав, Китнес.
4: Конечно, я прав. Я могу раскрутить несчастных влюбленных из Дистрикта 12.
3: Мы не несчастные влюбленные.
4: Это телевидение, шоу. Если ты влюблена в этого мальчишку, то значит, у тебя есть спонсоры. А они могут тебе жизнь спасти. Значит так, Пит, иди отсюда. А то вы так и до игр не доживете.
2: Молоток. Ай, молоток. Ну давайте, дорогие друзья, ждем 12-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
13: Временем.
14: Знаете ли вы?
15: Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл, немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех пяти боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
16: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
17: Наше радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие товарищи, давайте послушаем еще раз этот фрагмент. Мы говорили, что нужна честь?
2: Нет, мы не говорили, что нужна честь.
1: А, с некоторых пор мы не говорим. С давних пор мы не говорим, какие у нас части.
2: По-разному бывает. Иногда говорим, иногда не говорим.
1: Сегодня все меняется. Нужно будет счастье. Сегодня все одно название. Без чести.
2: В общем, давайте слушать задание, ребят. Это как понимать? То ты меня не знаешь, а теперь ты в меня влюблен? А сам тренируешься отдельно. Это вот так ты решил поиграть, да? Может, сейчас и начнем?
3: Эй, он тебе помог.
2: Теперь я выгляжу слабой.
3: Теперь ты выглядишь желанной. А тебе, детка, это не повредит. Ты сама знаешь.
4: Он прав, Китнес.
3: Конечно, я прав. Я могу раскрутить несчастных влюбленных из Дистрикта 12.
2: Мы не несчастные влюбленные.
3: Это телевидение. Шоу. Если ты влюблена в этого мальчишку, то значит у тебя есть спонсоры. А они могут тебе жизнь спасти. Значит так, Пит. Иди отсюда. А то вы так и до игр не доживете.
2: Вот тот редкий случай.
1: Последняя фраза, как будто я уже уходил. Ты слышала? Что это такое вообще?
2: Ну, Александр Олегович.
1: Это как будто меня позвали.
2: Сделали все, что смогли. Тот редкий случай, когда практически не было неверных ответов, «Дивергент» и «Бегущий по лезвию». Вот разве что. Главным образом все справились. Это действительно художественный фильм «Голодные игры». И на один из дней рок-фестиваля «Легенда», который состоится в Москве в Горбушке 29 и 30 августа, получает сегодня билеты человек с номером телефона 926-875-92 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: А можно маленький вопросик?
2: Да.
1: Скажи еще раз «да». Скажи еще раз «да». А ты сама знаешь, какая часть?
2: Первая.
1: Первая это, да?
2: Да. Начало. Начало.
1: Хорошо.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 8:23 в столице. Значит, смотрите, какая есть новость. Я не знаю, страшная она, не страшная. Спрос на игровые сервисы среди россиян старше 55 лет вырос втрое.
2: Ого!
1: Вы скажете, нам еще далеко, но я вам говорю, что время летит быстро. Особенно после 40. Спрос на игровые сервисы среди россиян старше 55 лет увеличился втрое за год. При этом среди подростков увлеченность геймингом, она умеренная. В числе геймеров каждый второй человек старше 55 лет. Слышишь? Каждый второй наш старичок. Причем за год количество таких игроков увеличилось втрое. Увлеченность геймингом среди подростков умеренная. Прирост год к году значительно меньше, чем у других возрастных категорий, говорится в исследовании. То есть, чем старше человек становится, тем больше вероятность того, что он окажется в шлеме и с гарнитурой. И будет мочить там каких-нибудь.
2: Очень знакомая
1: этих.
2: Какая-то история.
1: Мы, знаете, мы хотели спросить вас, вот тут есть хорошее слово «вовлеченность». И мы хотели вовлеченность. Вот чем вы сейчас увлечены? Или во что вы вовлечены?
2: Вот Сашка у нас. И лицо я, очень вовлеченное.
1: И вот чем вы, что у вас сейчас больше всего, вот, вы тратите время на это, вы тратите деньги на это. А что касается меня, я вовлечен
2: ну,
1: сейчас
2: давай,
1: в свою антиалкогольную кампанию.
2: Вот.
1: Вот, в собственную. А, я такого удовольствия от неупотребления не получал давно. Ну, то есть, как бы, были времена, когда я не пил 5 лет, 6 лет. Но сказать, что я был доволен, это я не могу. У меня все время были какие-то мысли, сны там и так далее. А сейчас у меня увлеченность, я как бы понимаю, зачем мне это нужно, мне это нравится. Я потом, то есть, короче говоря, не то, что я это проповедую, нет, ни в коем случае. Если вы выпиваете, выпивайте. Я как бы никого ни к чему не призываю. Да? Я как тот атеист.
2: Минздрав очень предупреждает.
1: Да. А мы хотели спросить, вот у тебя есть, Лукьянова, увлеченность? Прям вот безумная какая-нибудь, на которую ты тратишь время и деньги.
2: Но...
1: Обязательно нужно, чтобы тратить время, и обязательно, чтобы тратить деньги, потому что, ну как, без этого никуда.
2: А я вовлечена в идею фикс не тратить деньги, Александр Анатольевич. У меня такое увлечение. Я пытаюсь научиться финансовой грамотности и перестать разбазаривать все честно заработанное.
1: Первый раз про это слышу, но очень интересно, так.
2: Вот. Ну, я пока в самом начале своего пути.
1: Ну а что, это литература или что?
2: Это пока просто...
1: Когда ты учишься финансовой грамотности, ты тратишь столько денег, что мама не горюй. Вот скажи мне, пожалуйста, что, на что ты это потратила?
2: Я стараюсь... Я не ем, не пью, не покупаю себе... Нет, ну я утрирую. Просто я стараюсь, ну, как-то разумно подходить к этой всей истории, потому что я понимаю, что, ну, уже пришло время.
1: Так, друзья, давайте спросим у вас, а во что или чем сейчас увлечены вы, вот давайте так, увлечены вы с головой, на что тратится и время, и деньги?
2: А деньги обязательно. Потому что, честно говоря, у меня была вообще другая версия изначально. Не про финансовую грамотность, а про яблоки, на которых я сижу уже просто как не знаю кто. И я уже, вот ты говоришь, антиалкогольная у тебя компания, я уже думаю, что из них еще можно сделать, кроме сока. Может, какое вино. Потому что, ну, их много. Этой дички, она отвратительная
1: какое
2: совершенно
1: вино?
2: На вкус.
1: Какое,
2: сок из него
1: вино?
2: Получается
1: она
2: вкусный,
1: шутит,
2: но его мало.
1: О чем вы говорите? Она шутит. Ты что? Какое вино?
2: Минздрав очень предупреждает.
1: Вообще, мы не делаем вино. Минздрав предупреждает, ну, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ладно, давайте, друзья, чем увлекаетесь вы? Вот во что вы сейчас вовлечены? Ждем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2020. 2026.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил.

0: баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
10: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «АСИ» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
12: Наша радио.
13: Александр Бон, Яна Лукьянова
14: и Игорь Паньков.
15: Подъемники на нашем радио.
16: Во что жестко вы вовлечены?
17: Слушайте, сейчас? У нас вообще очень увлеченные люди. Смотри.
16: Вообще все.
17: Увлекаюсь вышивкой крестика. У меня 4 бокса с мулине, коробочки с бисером, куча схем в телефоне. Купила даже специальное приложение для вышивки на телефон. Но онлайн и офлайн, вышивальные подруги, игры, совместники. Это все не надоедает, а очень увлекает. Сколько денег вбухало в это, я не считала.
16: Как, кто такие вышивальные подруги?
17: Страшно. Ну, это клуб вышивальщиц. Девчонки.
16: Они это...
17: Которые тоже увлечены.
16: А мальчишки там
17: есть? А я, кстати, думаю, что мужчины тоже вышивают. Да? Конечно. 12 лет уже увлечен ремонтом различных аккумуляторов для техники. Начинал с ремонта аккумуляторов для шуруповертов, металлоискателей, детских машинок, машинок для стрижки и так далее. Некоторый доход приносит мое увлечение. Хватает ипотеку закрывать, но занимаюсь этим исключительно из-за интереса. Себе сделал аккумулятор на дизельный автомобиль, лодку и бесперебойное для дома.
16: Слушайте, ну круто, когда вот так вот человек может сам.
17: Круто.
16: Да, а не покупать.
17: А я вовлечена в бег. Беговая тусовка наша Кубань Раннерс меня очень примагнитила. Покупаю слоты на самые разные забеги. Сочи марафон, Белая невеста трейл. Планирую марафон в Мерсине уже и на 27-й год. Купила полумарафон в Белграде. И дополнительно я спортивный волонтер.
16: Не в Белграде, а в Бег-раде.
17: Написано. Беграде? А, ну...
16: Может быть, есть такой город Беград?
17: Все Беграде, хобби, все деньги, слоты, кроссовки, экипировка и поездки на беговые трейловые мероприятия. Но вот. Это на самом деле отнимает, конечно.
16: Слушайте, бег бегом, но самое главное, что меня раздражает в беге, это кроссовки. Они технологичные, но они прям ублюдские. Вот они выглядят, но по дизайну я вот...
17: Ну ты вообще что ли?
16: Настоящие беговые кроссовки.
17: Я тебе сейчас покажу крутейшие кроссовки. Да, их огромное количество.
16: Мне по ноге мерили, подбирали кроссовки беговые.
17: Ну, может, дело не в кроссовках,
16: так,
17: Саша?
16: Так в том-то и дело, что, ну, прям, вот, ну некрасивые.
17: Очень ублюдские красивые прям. Кроссовки.
16: Продолжим чуть позже.
15: Подъемники на нашем радио.

Наша реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Вы знаете, здесь был вопрос, о чем говорят ведущие, когда играет музыка. И я хотел ответить, но Лукьянова мне запретила вам отвечать.
2: Ты серьезно, да, Саш? Как будто тебе можно что-то запретить. Я подсел на автоматы, где надо вытаскивать мягкие игрушки. Это было в продолжении темы, на что вы подсели. Младший сын любит котиков, поэтому не могу пройти мимо, если вижу кота в автомате.
1: Да, у меня такое было, когда дочь была маленькая. Я что только не делал. Да, и если нужно было, автомат наклонял, если нужно было, тряс его. Трёс.
2: Но доставал. Уже не помню, как увлеклась эпоксидной смолой. Начиналось все безобидно, а сейчас неисчисляемое количество баночек, блесточек, примочечек. Не монетизирую, но сколько денег на это уходит, уже не посчитать.
1: А вот вы нам прислали часы, которые сделали сами. А еще куда вы весь этот материал деваете-то? Вот то, из чего делаете. В смысле, все эти подделки, которые вы сделали, извините, что я называю это подделкой. Куда вы это все деваете? Знакомому дарите? Или как?
2: Ну, наверное. Слушай, ну можно же всякую всячину делать. Украшения.
1: Я понимаю, но человек просто вот его засосал.
2: Ну, круто, у тебя огромное количество друзей и знакомых. У тебя на все праздники готовы подарки, Саш.
1: А потом говоришь, так ее давайте приглашать не будем, потому что она что-нибудь из
2: боксидной смолы опять притащит. Да. Сегодня я всегда вовлечен в изготовление кондитерских изделий. Сейчас как раз сезон яблок и груш в самом разгаре. Только и успеваю перерабатывать. Сергей Повар, кондитер из Челябинска.
1: Это вы нам про эту...
2: Пастилу
1: присылали рецепт.
2: Жестко подсел на футбол и начал играть. Плюс на футбол РПЛ подсадил жену и дочку. Теперь ходим болеть за «Локомотив» и смотрим все матчи российской премьер-лиги.
1: Мне кажется, вот российская премьер-лига должна давать новым болельщикам призовые какие-то. Потому что вовлекать сейчас в футбол в наш очень сложно людей новых. Сейчас про старичков, со старичками все понятно. А про новых людей вот вовлекать вообще невозможно.
2: Пять лет назад на день рождения мне подарили виниловый проигрыватель. Зря. Сейчас в моей коллекции более 200 пластинок. В основном классика рок-н-ролла 60-х, 70-х, 80-х. Так. Каждая пластинка стоит в среднем 3-4 тысячи рублей. И не могу остановиться. Хочется и эту, и то, и другое. Не дешево, а что делать, Алексей написал.
1: А, дружище, вы слушаете это, нет? У нас тут один товарищ купил себе проигрыватель. Или ему даже подарили его, или купил, ну неважно. И вот что-то не слышал я от него, что он слушает.
2: Мама делает картины из бисера. Всем вокруг дарит. Я увлечена дайвингом. Муж теперь загорелся стройкой дачи с разной степенью успеха. То правильно, то нет. Не всегда красиво. Убивает кучу времени и денег. Вот для него такое мужское лего. Ну, это крутое занятие, на самом деле.
1: Не, ну это крутое занятие, Ян. Я вот построил дом, а вдруг неправильно. Ты приехал, а он сложился.
2: Увлекаюсь генеалогией. 20 лет. Древо уже на 10 тысяч родственников. Самый дальний родился в 1535 году. Ой, ну это круто, на самом деле. Шикарный подарок вашим детям.
1: Как вы нарыли это?
2: Я увлечена социально значимыми делами. Время и деньги трачу на помощь детям из детских домов, семьям в кризисной ситуации, борьбе с наркоманией среди подростков. Подруга называет меня инвестор, так как я в лучших традициях вкладываю все свободные средства в свои проекты.
1: Молодчинка вы. Мы вас обнимаем.
2: Это круто. С 2019 года увлеклась хоккеем. Хожу на все домашние игры любимой команды. Покупаю активно атрибутику. А еще увлеклась вышивкой. И она очень много времени занимает. И когда мне дарят новый набор для вышивания, я его просто убираю подальше. Иначе меня все потеряют.
1: Вот тоже. Континентальная хоккейная лига. Новым болельщикам нужны призовые за то, что они к вам приходят.
2: А я увлечена здоровьем. Отслеживаю, сколько пью чистой воды, что ем и сколько. 2-3 раза в неделю плаваю в бассейне.
1: Угу. Круто.
2: Увлечена путешествиями по ближайшим городам. Увлекает выбор жилья, экскурсий, маршрутов транспорта.
1: Ну, спасибо. Нет времени. Все, я закончилось. Да.
2: А
1: спасибо,
2: дорогой. Увлечений.
1: Очень много увлечений.
2: Увлеченные вы наши. Спасибо
1: увлеченные
2: вам.
1: Увлеченные люди, да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Надземный путепровод обрушился в Новороссийске в результате атаки беспилотников. Движение транспорта перекрыто, сообщил глава города Андрей Кравченко. ЧП случилось на улице Магистральной. Организован объезд. Глава Новороссийска рассказал, что в одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА проломили крышу. Пострадали женщины и 6-летний ребенок. В Приморском и Восточном районах города открыты пункты временного размещения. Там находится почти 90 человек. Также в Новороссийске погиб 8-летний ребенок. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночью в Краснодарском крае отразили атаку нескольких сотен БПЛА, сообщил губернатор. Пострадали 12 человек. В поселке Волна погиб мужчина. Обломки дронов упали на 21 жилой дом и на 4 предприятия. Режим ЧС объявили в Чите из-за подтопления домов после ливней. Об этом сообщила глава города Инна Щеглова. Количество потопленных домов и приусадебных участков не уточняется. В Забайкальском крае после проливных дождей и гроз подмыты две опоры железнодорожного моста из-за подъема реки Алиур. Коллекционирование паспортов стало хобби у миллиардеров США. Например, как пишет Air Mail, предприниматель Питер Тиль имеет 3 паспорта – США, Германия и Новая Зеландия, а также оформляет гражданство Мальты. Илон Маск является гражданином ЮАР, Канады и США. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман бесплатно получил первую в истории Индонезии золотую визу. Издание отмечает, что тенденция не ограничивается миллиардерами. Компании, помогающие оформлять гражданство, объясняют это дополнительной гарантией безопасности передвижений, желанием уклониться от уплаты налогов или подстраховаться от экономического спада в своей стране. Новую тенденцию также называют симптомом глубокого национального неблагополучия. Португальский футболист Криштиану Роналду женился на модели Джорджини Родригес. Они опубликовали фотографию рук с обручальными кольцами в соцсетях. Пара встречалась с 2016 года. Футболист сделал предложение Джорджини в августе прошлого года. У нее 2 общие дочки и еще 3 детей, рожденных суррогатными матерями. С московского арендного рынка исчезают квартиры с бабушкиным ремонтом из-за роста конкуренции, рассказала НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
2: Если еще несколько лет назад квартира с советской мебелью, старым кухонным гарнитуром, ковром русская красавица на стене могла спокойно сдаваться просто потому, что альтернатив было меньше, то сегодня арендатор выбирает между десятками похожих предложений и в первую очередь обращает внимание на общее ощущение. Ощущение пространства. На рынке появился очень востребованный формат бюджетный хомстейджинг. Иногда вложения 200-300 тысяч рублей позволяют совершенно иначе представить квартиру и быстрее найти арендатора.
1: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня у нас 12 августа, сегодня уже сегодня у нас среда. Извините, сегодня у нас среда.
3: Ничего не честно, Саша. Сегодня у нас среда, и мы будем гадать буквально через несколько минут.
2: Если вы что-то слышали про то, что людьми управляют потусторонние силы, это
3: вот правда.
2: Сейчас было это, да.
3: Да. Будем гадать не просто так. У нас есть подарок для человека, которому или который погадаем в прямом эфире.
2: Какой? Человек, которому будем гадать в эфире, получит сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Ну и книга, по которой мы будем гадать.
3: По Веде и Ратнер будем гадать.
2: Хорошо.
3: Да? Ну, вот да. У нас есть вопрос к тебе, Александр. Дядя Саша, как уговорить родителей завести хомячка? Без подписи. Ну, видимо, ребенок написал. Александр Аргунич, как лучший друг животных и детей?
2: Как все дети это делают. Приносите домой и все. И клянетесь и божитесь, что запаха не будет, что всегда вода будет, что кормить его будете, ухаживать, менять там и так далее. Вот и все. Как делали это мы.
3: Сколько раз ты сдерживал слово?
2: У меня было очень много хомяков. Я их раздавал друзьям. Я им давал человеческие имена. У меня был хомяк Алла. Такая пушистая. Я такой даже не видел. А один хомяк, которого я купил, мне продали в зоомагазине, оказался каким-то, я не знаю, просто выдрой. Я пока ехал домой, вы знаете, помните, раньше такие переноски были для хомяков, деревянные ящички. И там были дырочки. И вот так вот я пока приехал, он выгрыз себе проход. Этот большой хомяк. Вот, и в результате я быстро выпустил его в аквариум. Вытащил оттуда всякие палки, чтобы он не вылезал. И я прям в этом аквариуме понес его, потому что я боялся его взять в руки. Я понес его и сдал в наш живой уголок в школе. Раньше такое практиковали, я не знаю, как сейчас. Ну, в общем, вот так вот. Ребят, привет. Мой молодой человек решил пойти... Решил пойти на латиноамериканские танцы. Меня с собой звал, но я отказалась. У меня свои увлечения. Спустя 3 месяца заметила смену его привычек. Лукьяна, ты фиксируй, пожалуйста. Переворачивает телефон. Каждый день новые трусы. Утром и вечером душ. Это смена привычек. До этого не было. Помогите советам. А что тут помогать? Сейчас, уважаемые слушатели, помогите советам. Сейчас вам накидают тут.
3: Конечно, когда... Может, вы просто раньше не обращали внимания. Человек точно так же вел себя и в прежние годы.
2: Трусы, я думаю, она бы заметила. Он с ней все время в старых трусах, а тут каждый день новые трусы. Не-не, ну замена.
3: Новые в смысле новые или новые в смысле чистые? Извините.
2: Ну, очевидно же перемены.
3: Очевидно.
2: Что это значит? Что он там натанцевал. Вот это... Латиноамериканские танцы, это, товарищи, вам не русские народные. Поэтому переписать товарища в русские народные и идите с ним.
3: Идите в другую группу.
2: Ждем ваших проблем, дорогие друзья. Извините, если я понимаю, что вдруг ваш смех может вас обидеть, но все-таки у нас развлекательное шоу. Мы пытаемся как-то на все смотреть через призму юмора. Правда, Лукьяна? Ну, невозможно быть серьезным, когда привычки поменялись настолько, что человек стал каждый день 2 раза в день душ принимать. А до этого...
0: Как... Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют по страницам зачетных книжек рок-легенд страны.
0: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
1: Цикл программ «Университетская неделя».
0: Дорожные маршруты часто определяют характер человека. Но будущие рок-герои сами прокладывают свой жизненный путь. Сегодня мы проследим траекторию судьбы музыканта, который умеет профессионально налаживать мосты и конструировать подземные тоннели. Сергей Галанин. Москва – его город. Он родился в Люблино, жил в Текстильщиках, вырос в Тушино. Будущий рокер изучил все пути и сообщения к Московскому институту инженеров транспорта, куда с 78 по 83 год ездил постигать профессию метростроевца. После окончания вуза он лично курировал строительство станций метро «Добрынинская» и «Пражская». Но свою трудовую книжку Галанин получил еще на втором курсе, к Олимпиаде 80, при возведении СК «Олимпийский», где спустя несколько лет бетонщик второго разряда будет собирать стадионы уже в составе легендарной группы «Бригада С». Одновременно с МИИТом музыкант оканчивает Липецкое областное культурно-просветительское училище по курсу оркестрового дирижирования. Здесь он знакомится с Гариком Сукачевым. Вместе они записывают несколько песен, а к концу 85 года собирают свою бригаду, в которой Галанин выступит в качестве бас-гитариста. Решив заняться сольным проектом в 94 году, он создает собственную группу «Серьга» для тех, у кого есть уши. И с этого момента в творчестве рок-музыканта можно четко услышать ритмичный дорожный пульс, выдающий его академическое прошлое, невольно заставляя на генетическом уровне чувствовать подземные вибрации любимого им города. Сегодня, как и раньше, правильные развязки и маршруты сохраняют за собой преимущество, которое можно измерить временем. Поэтому жилой квартал «Дом 56» возведен в шаговой доступности от станции метро «Бауманская» и «Электрозаводская». До Красной площади две остановки. До Садового 12 минут на авто. Когда все нужные маршруты рядом, каждый день становится немного проще. Ваша квартира в премиум-квартале «Дом 56» на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Галс Фридриха Энгельса.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 9 часов и 24 минуты в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте еще почитаем ваши проблемы, которые вы нам пишете. Моей маме 89 лет. Недавно завела двух молодых кошек. Боюсь, этим не ограничиться. Как в такой ситуации поступить?
2: Ну, никак. Я думаю, что для мамы это возможность просто...
1: Вы, я так понимаю, думаете сейчас о том, что эти кошки достанутся вам, правильно? Что это будет будущий ваш геморрой. Отнеситесь к этому по-другому. Это сейчас как бы матушке вашей помощь.
2: Помощь, да, я думаю, что она в этом видит какую-то радость свою личную. Есть возможность пообщаться, да. Несмотря на то, что они, понятно, не ответят ей.
1: Здрасте, понятно, не ответят. Вот сразу видно, у человека нет кошки. Конечно, ответит.
2: Ну, ответит, но просто, да, это не человек, бесспорно. Кошки, но это тоже компаньоны, отвечают. Пушистые
1: и,
2: компаньоны.
1: И, может быть, хорошо, что это не человек. Да кошки просто невероятные. Я когда кошку глажу свою, мне прибегает собака. Капитан и начинает ее это...
2: Прогонять. Но ну, это ревность. Помогите решить. Одна моя половина требует закрыть с отпускных часть кредита, чтобы в дальнейшем в месяц платить меньше, а вторая половина хочет в отпуск, новых впечатлений и развлечений. И не знаю, что делать с этими половинами. Это вечная наша борьба внутренняя. С одной стороны, хочется отдыха, потому что если не отдыхать, то сил на то, чтобы зарабатывать, да. Тоже остается все меньше и меньше. А если не закрывать кредиты, то потом так упахиваешься, что ни один отпуск не поможет справиться с этой усталостью.
1: Я бы на вашем месте закрыл.
2: Кредит?
1: Тем приятнее будет собираться в следующий раз. Ну, то есть без всяких этих... Не напрягаясь, короче говоря. Можно ведь уйти в большой хвост. Поэтому, ну, если вы можете обслуживать... Просто если бы я думаю, что если бы вы спокойно это обслуживали, вы бы нам не писали. Так ведь?
2: Наверняка.
1: Все, дорогие друзья, ждем ваши проблемы. В следующий раз будем уже гадать.
0: Подъемники на нашем радио.

0: знать.
1: Наша реклама.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Все инструменты ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и дома. Даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наша радио.
7: Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
10: Так, дорогие друзья, серьезных проблем сегодня.

0: практически нет. У нас мы не нашли ни одной такой, чтобы с мясом. И веселая, и драматическая. Поэтому есть только вот проблема такого характера.
1: Анна пишет нам: одна моя половина требует закрыть с отпускных часть кредита, чтобы в дальнейшем в месяц платить меньше, а вторая хочет в отпуск, новых впечатлений и развлечений. Не знает, что с этим делать, Анна.
0: Анна, доброе утро.
2: Ань. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: А вы в этом году были уже в отпуске?
2: Нет, в том-то и дело. Я тут отпуск половиночку дома сидела.
0: Нет, минуточку. Вы в отпуске-то были?
2: У меня отпуск делится на две части. Первая половина уже была, и я никуда не ездила.
0: Но отпуск...
2: А сейчас вторая половина.
0: Я понял. То есть первый отпуск у вас прошел, правильно?
2: Прошел.
0: Ну, то есть то, что вы сидели дома, это...
1: Ну, ты докопался, Саш.
0: Не, ну просто человек, если никуда не ездил, он не считает, что
1: было.
0: А
1: это как будто это не было. Вот, а что тут можно считать? Конечно, человек сидел, куковал.
0: Так, хорошо, хорошо. Аня, скажите, пожалуйста, сколько вы должны отдать, скажите? Как вы там? Сколько у вас ежемесячный платеж?
2: Ну, по моим деньгам я тяну. Где-то пол зарплаты получается.
1: Ой-ой-ой.
0: Пол зарплаты вы платите кредит, правильно?
2: Я не буду вам говорить, сколько, чтобы не шокировать нашими ценами. Так, для меня много.
0: Ну, я понимаю, это же ваша история конкретно. Кого вы тут хотите шокировать? Да. Нам же никто не знает, кто вы, зачем вы и так далее.
2: Да.
0: А сколько стоит поехать в отпуск? Давайте от того числа, которое вы платите.
2: Ну, я рассчитываю, ну, 1080.
0: Отдохнуть. А куда вы хотите?
2: Варианты есть Абхазия, варианты есть по нашей стране.
0: Угу.
2: То есть вот по этой сумме.
0: Многие до сих пор считают, что Абхазия — это наша страна. И отдых там.
2: Ну,
1: оплатить еще долго вам кредит ваш?
0: Достаточно бюджетно.
2: Что?
1: Ань,
2: что?
1: Долго еще платить кредит?
2: Ну, года три.
1: Еще года три.
2: Да, и плачу года три.
1: А отдыхали вот так вот,
2: то
1: чтобы куда-то уехать?
2: То есть, если я сейчас эту сумму положу на кредит, то я просто уменьшу месячные выплаты, мне будет легче. Но полностью я не смогу его перекрыть.
0: Ну, понятно, я понимаю. Вообще выгоднее сокращать срок, нежели сумму выплаты. Это выгодней.
2: Я знаю, да.
0: Да. Ну, ладно. А что купили-то тебе в кредит-то? Кредит откуда?
2: А он как-то у меня давно образовался, и я все никак не могу его перекрыть полностью.
1: Ты знаешь, как это бывает?
0: Я имею в виду, на что брали? На что брали-то кредит? Вы, наверное, помните? Уж это вспомнить можно?
1: Ипотеку у вас, Саша, имеет в виду, или другое что-то?
2: Нет.
0: Ладно, давайте номер страницы, номер строчки. Да забыли.
2: Вот. Фух.
0: Забыли. Номер страницы, номер строчки.
2: Это пусть будет 80. Страница? 15-я строчка сверху.
0: Угу.
1: Помогите решить. Одна моя половина требует закрыть с отпускных часть кредита, чтобы в дальнейшем в месяц платить меньше, а вторая половина хочет в отпуск, новых впечатлений и развлечений. Я не знаю, что делать с этими половинами, спрашивает нас Анна.
3: Желаю тебе хорошо провести время. Передавай привет близким.
2: Ура!
0: Поэтому я просто... Да, пожалуйста, езжайте.
1: Ну, видите, вы, мне кажется, внутренне уже хотели именно такого расклада.
0: Три года будете платить, и еще плюс там набросите. Ничего страшного.
1: Ну и заодно отправляем вас, как обещали, в аквапарк Карибия. Начните свой отпуск с приятного посещения шикарного места.
4: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, в эфире наша любимая рубрика «Утекай». Да, «Утекай».
3: «Утекай».
2: Которую мы даем...
3: Задачу.
2: Которую мы даем задачу, задание Алисе AI разобрать ту или иную песню наших музыкантов. И в
3: почему бы не «Мумитроли», решили мы с Александром?
2: Да, потому что этот предмет многочисленных споров и интерпретаций. И сам автор, насколько я помню, Илья Лагутенко, никогда не давал однозначных объяснений. Вот, текст построен на каких-то фрагментарных образах, что оставляет пространство для нашей фантазии. Ну, там, доводов и так далее. Давайте узнаем, мы поставили задачу Алисе, и вот что она нам предложила. Ну, основная версия — это атмосфера 90-х, Анна.
3: Так.
2: «Маньяк в подворотне». Есть фраза «маньяк в подворотне». Вот ты думаешь, что это значит? Ну, это собирательный образ криминала,
3: неопределенности. Человек в шляпе, в плаще.
2: Не-не-не, и страха перед будущим.
3: Так.
2: Парочка простых и молодых ребят. Ну, это понятно. Оставшиеся на растерзание символизируют целое поколение, которое оказалось беззащитным перед лицом социальных перемен и хаоса. Вообще, я трактовал здесь все как конкретную историю, что был маньяк, что была парочка людей, которых вот замочили там и так далее. Или они потом замочили. Ну, то есть, я вот так трактовал. Про поколение я не думал совсем. Ты там за временем следи, чтобы я не все успел сказать. «Посадить на крючок» — это многозначная метафора, которая может означать как физическое насилие, так и попадание в зависимость. «Граница потеряет контроль» — это может символизировать потерю контроля над ситуацией, стирание границ между безопасностью и смертельной угрозой. Есть и значит, особенности текста. «Красавицы уже лишились своих чар» — это образ утраты невинности или привлекательности. «Машины в парк и все гангстеры спят» — это указание на то, что власть и порядок покинули город, оставив его беззащитным. Вот так вот. Спасибо, Алисе AI.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама.
5: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Состройстрой». Проектная декларация на сайте наш.рф.
4: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Мирный житель погиб минувшей ночью в результате атаки беспилотников на Крым в поселке Новоселовское Раздольнинского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Других подробностей он не привел. Поселок Новоселовское находится примерно в 30 километрах от Евпатории. А в Новороссийске открыли горячую линию для оказания правовой помощи после атаки дронов. Обломки упали на 21 жилой дом и на 4 предприятия в Краснодарском крае. Есть погибшие и пострадавшие. Ночью были атакованы Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Продажи автомобилей китайских и российских брендов на отечественном рынке практически сравнялись. С начала года они составили 298 и 296 тысяч машин соответственно. Их рыночные доли составили примерно по 40%, сообщает Автостат. Самым продаваемым автомобилем SkyNR стал Havail с результатом почти 100 тысяч штук. А среди российских автобрендов лидирует Lada – 182 тысячи проданных машин. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что при вылете из Анкары в прошлом месяце действительно менял самолет. Американские СМИ писали, что после саммита НАТО глава Белого дома по соображениям безопасности тайно пересел на другой Боинг. Трамп заявил, что его самолету, на котором он прилетел, грозила большая опасность. С большой долей вероятности он стал бы целью, передает Рейтер. Добавлено, на саммит в Анкаре Трамп прибыл на Боинге, подаренном Катаром. Позднее было объявлено, что обратно он полетит на президентском Боинге. 8 июля он перед телекамерами поднялся на борт, но потом пересел на другой борт. По данным СМИ, с одного самолета на другой президента США перевезли в фургоне с едой. Летняя погода вернется в центральную Россию в воскресенье. Температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, четверг станет самым холодным днем этого лета. Температура воздуха составит плюс 13-16 градусов. В пятницу потеплеет до плюс 16-19. А с наступлением выходных температурный фон продолжит расти. В субботу будет плюс 18-21, а в воскресенье уже 22-25. Современные технологии позволяют российским исполнителям стать звездами и в США, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Так он прокомментировал заявление певицы и тикток-блогера инстасамки об уходе с российского рынка.
2: В связи с тем, что инста запрещено, она решила не переделывать в макстасамку и оставаться инстасамкой и продолжить карьеру в этом направлении. Сегодня технологический мир позволяет очень много что сделать. Мы же не в Англии, мы не можем дать четкие прогнозы, мы не можем сказать, что насколько точно тот или иной артист выстрелит или нет. Тем более, если речь идет о молодой девочке. Шансы есть всегда.
1: Инстасамка объявила в своих соцсетях, что перезаписывает свой хит «За деньги» да на английском языке и уходит с российского рынка. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня среда, сегодня 12 августа уже. И до 18 градусов обещают нам синоптики. На улице достаточно тепло.
2: Плюс 15 в данный момент.
1: Не может быть. Плюс 17 здесь, на Октябрьском поле.
2: Мне 15.
1: Ну, ты всегда живешь на 2 градуса ниже.
2: А ты на 2 градуса выше. Так, друзья, День военно-воздушных сил России отмечаем сегодня. Всех с праздником причастных. Ну и Международный день молодежи на календаре. Всю молодежь нашей страны тоже обнимаем. Заключен первый официальный мирный договор между Великим Новгородом и Швецией. Был в этот день Ореховский мир. Случилось это в 1323 году. В 1851 американский портной Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машину.
1: Вот.
2: В 1865-м во время хирургической операции впервые была использована карболовая кислота, фенол для дезинфекции инструментов хирурга.
1: Так, молодец, подбирайся.
2: 1908 год. Было начато производство новой модели автомобиля Ford Model T. И в 1981-м компания IBM выпустила первый персональный компьютер.
1: Ну все, ушла в дебри. Швейная машинка. Тема у нас швейная машинка.
2: Швейная машинка.
1: Давайте...
2: Ну, те, кто умеет шить, против тех, кто не умеет. Ты когда-нибудь шил на швейной машинке?
1: Нет, давайте те, кто, конечно, шил. В школе нас учили. Я умел шить.
2: Что ты шил?
1: Я сумки шил для ярмарки, для фонда мира.
2: Такие шоперы?
1: Ну, раньше не было слова «шопер». Это было, говоря сегодняшним языком, это был шопер. Но мы шили из тряпок. В общем, кто что мог сделать. Я всю ночь сидел и для вот этой ярмарки под эгидой фонда мира, который в Советском Союзе был, и там дети отправляли другим детям, помогали из других стран, советские дети помогали там детям Африки. Очень много мы отсылали туда денег. Твоих детских. Ну и разных поделок и так далее, одежду. Вот. Я шил, да.
2: Молодец.
1: Советский шопер.
2: Первый советский шопер.
1: Сумку, да. Первый советский шопер. Был сшит с Сашкой в 84-м году.
2: Молодец, Саша. Ну а ждем тех из вас, друзья, кто также умеет шить или, напротив, шить не умеет, никогда не пользовался швейной машинкой и даже не знает, с какой стороны к ней подойти. Два билета на концерт группы «Аукцион» разыграем прямо сейчас. Состоится концерт под открытым небом 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл».
1: Да, может быть, в вашем доме стоит машинка Зингер.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Наша реклама.
4: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Музыка поколений.
10: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, играем. Сегодня, кстати, четное число, преимущество у второго игрока. Первый игрок у нас кто?
3: Знаток.
2: Знаток.
3: Да, у нас Виктор на связи. У Виктора небольшой швейный цех, и Виктор умеет шить на разных машинках. Доброе утро.
4: Доброе.
2: Ну и что вы на каких машинках шьете?
4: Ну, у нас 8 разных машинок, ну, в смысле классификации. Всех умею. Оверлок, прямострочная машинка, распошивальная, пуговичная.
3: Вот сразу видно. Откуда такая любовь к шитью у вас, Виктор? Кто привил?
4: Да как-то так, нет, никто не прививал, просто сложились обстоятельства, занялся пошивом. Давно-давно.
3: Ясно. И ну, что слушайте, это очень здорово.
2: Что вы шьете, скажите?
4: Ну, в данный момент в основном шьем шторы, тюли, такой вот домашний, для домашнего интерьера.
3: Ага, здорово.
2: Исаак Зингер сразу смекнул, что целевая аудитория его – это женщины. И стал раздавать рекламные брошюры. А где он это делал? В церкви? В салонах красоты? Или в продуктовых лавках?
4: Ну, давайте за лавки.
2: За лавки?
3: Да, продуктовые. Да.
2: А, продуктовые лавки.
4: Продуктовые лавки.
2: Он раздавал это в церквях.
4: Блин.
2: Да, в церквях. Я уж не знаю, чем он руководствовался, но так вот, если подумать, то...
4: Не, ну логика есть.
2: Да. Что придумал Зингер, чтобы его машинки покупали больше и охотнее? Он продавал две по цене одной. В комплект машинки сразу шли все запасные части, которые могут сломаться, плюс набор игл. Или он продавал их в рассрочку? Любой вариант возможен, я понимаю.
4: В рассрочку.
2: Дело в том, что его машинка стоила немало, $125. Это был доход средней семьи за 3 месяца. Да, он продавал их в рассрочку.
3: Так.
2: И последний вопрос. До Зингера многие делали нечто подобное. Однако машинки не были столь удобны и популярны. Сами швы довольно легко распускались и шили в одну нить. Какое еще неудобство в них было? Ткань должна была располагаться вертикально обязательно. Иглы очень быстро ломались, и приходилось менять их через каждые 10-15 сантиметров строчки. Или шить можно было только самые тонкие ткани?
4: Вот вообще вариантов нет. Ну, давайте, может быть, вертикально ткань.
2: Ткань должна была располагаться исключительно вертикально. Не так, а вот так вот.
3: Виктор, вы отлично справились с поставленной задачей.
2: Два правильных ответа, да. это очень хороший
3: это
2: результат.
3: Очень хороший
2: вашему
3: результат.
2: Сопернику нужно ответить тоже на два вопроса, чтобы победить. Потому что сегодня четное число, преимущество у второго игрока.
3: Ждем тех из вас, друзья, кто шить не умеет.
2: Неумехи.
1: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Ох, давайте, кто?
3: Играем с Ириной. Ирина однажды на уроке пристрочила палец к фартуку на швейной машинке. А крестиком вышивала наружная сторона красивая, а сзади, ну вот просто ком ниток. Гнездо паучье. До сих пор шить не умеет. Ирина, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: И что, вы так с дырявым пальцем и живете?
4: Ну, там чуть-чуть, небольшой кусочек.
2: Ага. Как-то я вас сейчас даже представить могу.
3: Вообще-то ужасно.
2: А какой? Орали? Указательный, большой или средний?
4: Указательный.
3: Кошмар.
2: А, вот так вот.
3: В школе.
2: Вы плакали?
4: Нет, не плакала, испугалась просто.
2: А подождите, это была общеобразовательная школа или школа жизни?
4: Нет, общеобразовательная.
3: Она же школа жизни.
2: То есть вы не рыдали?
3: Не рыдали.
4: Нет.
2: А вообще по жизни вы рыдаете?
4: Уже, наверное, нет. В детстве, да.
2: Хорошо, ладно, давайте.
3: Давайте играть, Ирина.
2: Имейте в виду, вам нужно ответить на два вопроса, чтобы не рыдать.
4: Будем стараться.
2: Когда Зингер стал выпускать свои машинки, то он попал на огромный штраф $15,000 за то, что использовал это. А у него не было на это патента. О чем речь? Ножная педаль, игла или колесо и ремень?
4: Так.
2: Думайте. Думайте.
4: Ножная игла, да?
2: Ножная педаль,
4: да.
2: Игла или колесо и ремень. Я понял, слушайте, давайте...
4: Давайте третье, колесо и ремень.
2: Я понял, что подсказывать вам вообще бесполезно. Вы в своем мире.
3: Слушай, ну у человека не сложилось уже изначально с этим всем. Ну что ты ее мучаешь?
2: Ножная игла. Патент на иглу принадлежал Элиосу Хоу. Выплатив штраф, Зингер совместно с Хоу и двумя владельцами фабрик, выпускающих швейные машины, нашли инвесторов и, скупая разные патенты, образовали трест, разорив более мелких производителей. Это игла. У вас еще не все потеряно.
3: Есть еще шанс, Ирина, собирайтесь.
2: В каком городе России в 1902 году была основана фабрика по производству зингеровских машинок? В Подольске, в Иваново или в Щелково? Думайте.
4: В Подольске?
2: Да, абсолютно верно, в Подольске. Я так понимаю, что вы даже не подумали, да?
4: Да нет смысла думать, я палец пришивала.
2: Давайте. В Китае была формула, обозначающая благополучие семьи. Три крутящихся, один говорящий, где говорящий — это радио, а крутящаяся — швейная машинка. Часы и назовите третьего крутящегося. Стиральная машинка, велосипед или кофемолка?
4: Велосипед.
2: Это?
4: Правильно.
2: Правильный ответ. Велосипед.
3: Ирина, мы вас поздравляем. Вы наш победитель. Отправляем вас на концерт группы «Аукцион» под открытым небом, который состоится 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл». Виктора же, нашего первого участника, благодарим за игру.
2: С дырявым пальцем победила.
3: Хорошего дня.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов 37 минут столицы. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Я, вы знаете, тут в сети интернета обнаружил одного психолога. Это девушка, зовут ее Ирина. Она разбирает различные жизненные ситуации. То есть, допустим, твое кредо, твой характер, твое психологическое зерно, зависящее от того места, где ты работаешь, где ты проживаешь, в каком городе. Ну, то есть она вот сделала себе именно на таких вещах. И тут я наткнулся у нее на одно видео, где она утверждает, что как психолог, что люди, живущие на высоких этажах, более склонны к романтизму и душноте в общении. Прямо так вот она говорит.
3: Душные романтики?
2: Ну да, ну такие душнилы прям, но при этом романтичные, да? А так. Люди, живущие ниже 7-го этажа, склонны к агрессии, при этом имеют веселый характер. Ну,
3: агрессивные весельчаки.
2: И мне стало интересно, вообще, ну, вот люди, живущие на высоких этажах, они ведь сталкиваются с уникальным сочетанием плюсов и минусов, да? Плюсы жизни на высоте.
3: Так, давай.
2: Которые определяют, значит, специалисты по высоте и, так сказать, градостроительству. Ну, тишина и приватность, отсутствие соседей сверху. Ну, это, кстати, не везде. Это если ты совсем на высоте живешь, у тебя нет соседей.
3: Это если ты на последнем этаже живешь. А если ты высоко, но не на последнем?
2: Панорамные виды, отмечают специалисты. Так. Хотя, вы знаете, панорамные виды могут радовать тебя до определенного времени. Потому что я вот помню, как одна наша коллега купила где-то в Красногорске, там, в новостройке 100 лет назад, когда вот это все только начиналось, с видом на парк, с видом на лес. И буквально через 2 года у нее перед... выросла огромная многоэтажка, еще выше, чем у них. Я думаю, что жители Красногорска меня поймут. Ну, и не только Красногорска. Больше света. Ну, вот, кстати, не всегда. Это особенно заметно в Гонконге. Меньше насекомых. Наверное, это действительно так. Ты на каком этаже живешь?
3: Слушай, сейчас я живу на 5-м.
2: А, ну, значит...
3: А вообще я жила на 3-м, 2-м, 4-м, 14-м, 17-м, потом опять на 4-м, а теперь живу на 5-м.
2: Вообще достижение, конечно, Янка. Ну, скажи, ты жила на 17-м, там насекомых действительно нету? Комары не долетают до туда?
3: Слушай, каким-то образом долетали. Везде они долетают.
2: Ну и, короче говоря, еще из плюсов дает чистый воздух. Вот, жители верхних этажей.
3: Зато внизу, если лифт ломается, не минусы, надо минусы, идти пешком на 125 этаж.
2: Минусы. Ты,
3: давай.
2: Люди тут новость вообще-то составляли.
3: Извините, пожалуйста.
2: Работали над этим. Минусы. Зависимость от лифта. Да, потому да. Что аварийных ситуаций с лифтами я вообще не завидую людям. И вот это известное видео, где курьер из Вкусвилла отказался поднимать на 20 какой-то этаж большие эти бутылки тяжелые с водой, потому что лифт не работал, а хозяин отказался спускаться. Проблемы с коммуникациями. В старых домах на верхних этажах часто бывает слабый напор воды. Температурные перепады. В квартирах на верхнем этаже летом может быть жарко из-за нагрева крыши, а зимой холодно при недостаточной теплоизоляции. Риск протечек. Растет право верхние этажи сейчас. Низкочастотные вибрации и инфразвук. Это особенности высоток. Могут негативно влиять на нервную систему. Ну, если ты как бы склонен к этому, наверное. Ослабление магнитного поля. А без магнитного поля мы вообще, ну, как без бумажки, ты какашка. Психологический дискомфорт. Потому что у некоторых людей может возникать чувство тревоги, беспокойства или даже развитие всяких фобий, когда боишься высоты. Вот. Ну и ограничение в проветривании. В квартирах выше 25 этажа по нормам безопасности окна с обычными открывающимися створками не дают. А, не делают, поэтому приток воздуха регулируется только системой вентиляции. С 25-го. А кто живет выше 25 этажа? Есть такие? Это правда? Ну да, наверное, там такой ветер.
3: Я помню, у нас однажды я мыла окна на 17 этаже, открыла, а закрыть не могу.
2: Ой, ужас какой.
3: У меня оно не вставлялось. Видимо, дом, ну, ходил он же. Ну,
2: ходуном.
3: Да, и, короче говоря, у меня стояло настежь раскрытое на 17 этаже окно. Это было прям жутко.
2: Вот давайте, друзья, на каком этаже живете вы?
3: Да.
2: Один плюс жирный и один минус жирный. Да?
3: Да, давайте. А мы почитаем ваше сообщение.
2: Давайте, пока у нас...
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов и 48 почти минут в столице. Давайте у нас 2 минуты.
3: Почитаем.
2: На каком этаже вы живете?
3: Про этажи.
2: Плюс и минус.
3: Живу на 19-м. Главный плюс – отсутствуют комары. Основной минус в том, что подъем на любой негабаритной вещи, не помещающейся в грузовой лифт, в кожаный диван – это был отдельный трэш.
2: Ну, это когда это же не постоянно у вас такое, поэтому один раз сделали и до свидос.
3: Живу на счастливом 13-м этаже в обычной панельке, но с большим угловым балконом, угловым, не передавая мои виды на закат, при ясной погоде видно Лахта-центр и телебашню, находящиеся очень далеко. И вряд ли что-то построят. Окна в окна, под окнами трехэтажный ТЦ. А вот минусов не выявлено. Живу на 10-м этаже. Самый большой плюс – не так сильно слышны попойки в мангальной зоне. Нижним этажам – мое сочувствие. Живу на 5-м этаже обычной пятиэтажки. Из плюсов народ мимо не шляется. Почти всегда тихо. Из огромных минусов дурацкие ступеньки. Высокие. Забираешься, как на Эверест. Летом под солнцем гудронная крыша нагревается и после захода солнца отдает жар в квартиру. И получается прям микроволновка. Ну и любимая, драные голуби урурукают постоянно.
2: Слушайте, ну это прям минус-минус. Микроволновка-то.
3: Живу на 1-м этаже. Плюс – всегда хороший напор воды. Минус – вонь от курильщиков и машин, которые некоторые ставят под окном.
2: Да.
3: Живу на 9-м. Солнце в мои окна ничего не загораживает. Вид великолепный. Но из минусов ветер гудит, свистит в вентиляции, как приближающийся поезд. Благо, такое редкость.
2: Вот раньше я жил напротив тюрьмы, теперь я живу напротив дома.
3: Одноэтажный дом.
2: Сменяющийся пейзаж такой.
3: Кошку пускаю в окно. 20-й этаж. Плюс шикарный вид из окна. Минус частая пожарная сигнализация, из-за которой блокируются лифты.
2: Спасибо, дорогие друзья, вам за это утро. Мы вас крепко обнимаем, что были с нами, что участвовали во всех наших авантюрах. Любим вас.
3: Очень. Не скучайте.
0: Съемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В центре Москвы начинается реконструкция малого каменного моста. Как сообщил мэр Сергей Собянин, он был построен как продолжение большого каменного моста в 1937-38 годах и соединил остров Балчуг с Замоскворечьем. Во время работ специалисты восстановят в том числе поверхности балок, опорных стоек и плиты проезжей части. Кроме того, они заменят гидроизоляцию, деформационные швы и перильные ограждения. Обновят дорожное покрытие и тротуары. После реконструкции мост можно будет эксплуатировать десятилетия. Работы будут идти параллельно со строительством нового пешеходного моста на Болотной набережной. Он возводится как раз под малым каменным мостом. Власти Москвы стали гораздо активнее изымать земли, здания и помещения. За первые 7 месяцев года изъяли больше 1000 гектаров земли и почти 1000 квадратных метров зданий и помещений. Это на 37 и 85% соответственно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет газета «Коммерсант», такую тенденцию связывают с реализацией проектов комплексного развития территории, с необходимостью расширения улично-дорожной сети и строительства новых станций метро. В Москве назвали вакансии самой высокой зарплатой. По данным Суперджоб, больше всего денег предлагают акушерам, водителю грузовика и врачу-косметологу от 300 тысяч рублей. В числе вакансий с высокими зарплатными предложениями также начальник участка заготовительного производства. В топе лучших предложений вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей. С московского арендного рынка исчезает квартира с бабушкиным ремонтом из-за роста конкуренции, рассказала НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
2: Если еще несколько лет назад квартира с советской мебелью, старым кухонным гарнитуром, ковром русской красавицы на стене могла спокойно сдаваться просто потому, что альтернатив было меньше, то сегодня арендатор выбирает между десятками похожих предложений и в первую очередь обращает внимание на общее ощущение пространства. На рынке появился очень востребованный формат бюджетный хомстейджинг. Иногда вложения 200-300 тысяч рублей позволяют совершенно иначе представить квартиру и быстрее найти арендатора.
1: Эксперт добавила, что пока говорить о полном исчезновении бабушкиного ремонта с рынка рано. Такие квартиры остаются востребованными в эконом-сегменте. Если у квартиры хорошая локация, невысокая цена и нормальное техническое состояние, она быстро найдет своего арендатора. За сутки в Москве выпало более трети месячной нормы осадков. В Бутово зафиксировано 28 миллиметров, что составляет 36% всей нормы августа. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.
2: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
3: С 7 до 11.
2: Подъемники.
3: На нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher – сделано для жизни.
4: Реклама ООО «Kärcher», ОГН 104-779-606-3070-2, Москва.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия будет зеркально отвечать, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. Об этом заявил президент Владимир Путин на завершающей стадии учения Тихоокеанского флота. По его словам, власти западных стран нарушение международного права пытаются ограничить движение российских судов. Он назвал это пиратством и разбоем. Если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте. Сказал Путин. Он также заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается рост конфликтного потенциала и усиление присутствия НАТО. По его мнению, это создает угрозы и для России. При атаке беспилотников в Новороссийске повреждены магистральные трубопроводы холодного водоснабжения. Автономная теплоэнергетическая компания отключила и холодную, и горячую воду в городе, чтобы обеспечить безопасную работу теплоэнергетического оборудования. В Оренбургской области складывается непростая ситуация с топливом. По словам губернатора Евгения Солнцева, после атаки ВСУ власти вынуждены менять логистику доставки горюче-смазочных материалов. Из-за этого вводят ограничения на продажу топлива для физических и юридических лиц. Продавать бензин на АЗС будут по дням в зависимости от номерных знаков. А заливать топливо в канистры запрещено. Также установлены лимиты на объем отпускаемого топлива. Тестирование полностью беспилотных трамваев планируют провести в России в следующем году. Об этом заявил Минтранс. Уровень автоматизации, при котором контроль за движением ведут дистанционно и без постоянного присутствия в кабине человека, считается наивысшим, отметили в ведомстве. На волю первые в России беспилотные трамваи запустили в Москве в сентябре прошлого года. Пассажирский транспорт может самостоятельно останавливаться, открывать двери, следовать сигналам светофоров и соблюдать график движения. Пассажирский паром загорелся у берегов в Бали. Были спасены 172 человека, погиб один человек. Поиски возможных пропавших без вести продолжаются, сообщает Рейтер. ЧП произошло утром по местному времени. Причина возгорания пока не установлена. По предварительным данным, в числе спасенных один австралиец, остальные были гражданами Индонезии. Были ли среди пассажиров граждане России, неизвестно. Британский актер Николас Холт сыграет профессора Златопуста Лаконса в сериале «Гарри Поттер» от HBO. Он появится во втором сезоне, который основан на второй книге цикла Джоан Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната», сообщает Variety. По сюжету профессор Лаконс прибывает в Хогвартс по приглашению директора, чтобы преподавать защиту от темных искусств. В оригинальном фильме 2002 года его роль сыграл Кеннет Брана. Первый сезон сериала по франшизе «Роулинг» должен выйти на площадках HBO 25 декабря. Съемки второго сезона начнутся осенью этого года. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
2: Да, добрый день, вам тоже, Лиза Михайловна.
1: Как любезнейший мой, провели вы вчерашний вечер.
2: Да, как и положено, сонно отсыпался, дождливо гулялся в таком плащевике, дождевике. Вот, в дождевике, в плаще-дождевике.
1: Плащевик – это что-то вот. Другое, мне кажется.
2: Плащевик, ну да, это гриб. Это такой гриб-плащевик, понимаешь, когда вас всходят потом. Ладно, черные шутки пошли. Нормально все, лето закончилось. В Москве наслаждаемся началом осени.
1: Высохли тюльпаны. Ну, тут тюльпаны, мне кажется, высохли еще месяца 4 назад.
2: Ну да, в мае где-то. Ну, да. Вот, а так вообще все нормально. Как вы, Алиса Михайловна?
1: Я вчера весь вечер провела...
2: Судя по вашей прическе, весело. Сегодня утро было, да? Что-то сползло у вас.
1: Я, ну, да, сейчас я объяснюсь. Я расставлю точки над «и». Хорошо, что это радио. Вчерашний вечер я провела на студии с одним из самых выдающихся музыкантов современности. В новом альбоме этого музыканта, даже целой этой группы, будет целых... Ну, мы вчера записали 3, возможно, будет в целом 5 дуэтов со мной. Вот, это на самом деле очень приятное такое доверие, высокое доверие. Вот, а потом я пришла домой, и мне в 4 часа утра на меня одновременно навалился муж и вся автобусная остановка котов. Вот, я поняла, что спать я в таком положении не могу, я ушла спать в кабинет. И вот поэтому на моей голове сегодня макароны, я фабрика взорвалась.
2: Все, понял. Очень мне понравилась фраза, как ты насчет котов сказал?
1: Автобусная остановка.
2: Я так понимаю, что хорошая заготовка, но прям вообще...
1: Это у меня папа так говорит. Автобус, да? Когда на него все коты садятся, это называется, да? Автобусная остановка.
2: Очень хорошая такая. Прям вот прям нужно использовать в качестве импровизации где-то вот там в спичах, еще где-то. Прям очень хорошая шутка. Так, друзья, ладно. А давайте поговорим с вами на тему. Смотрите, как он. А что вы делаете, когда вас никто не видит? Неважно. Дети наконец-то дали вам минутку спокойствия, и вы втихаря вытащили заначенную пачку чипсов там или еще что-то. Ну вот когда вас... Вот все, когда, понимаешь, ты можешь себе позволить вести себя так, как хочешь. Ты в квартире один, ты в помещении один. Никаких камер,
1: гусары
2: никакой
1: молчать.
2: Слежки. Да, гусары, пожалуйста, давайте не будем.
1: Что вы делаете кроме этого?
2: Да, кроме этого. Вместо никак, вместо ничего нельзя.
1: Что ты такое говоришь, Митенька?
2: Глупость, абсолютная глупость, да. Чушь несу, и даже не прекрасную.
1: Чушь прекрасная, ладно.
2: Да, поэтому что вы делаете, когда вас никто не видит?
1: Ты что
2: друзья?
1: Делаешь?
2: Ты знаешь, сижу просто вперев взгляд в точку какую-то одну. Знаешь, вот ничего. И если получается выгнать мысли из башки, это даже не медитация,
1: человек.
2: Да, то это вот, знаешь, ты сидишь и думаешь, да пофигу вообще, на работу, на котов, собаков, на людей, на все, как хорошо. И вот я втыкаю, и, наверное, при этом у меня очень отсутствующее выражение лица, но меня это вообще не смущает. Нет зеркала, нет проблем. Вот.
1: Такого, а я втыкаю в короткие видосики, особенно люблю тупые вот эти, знаешь, постановочные сценки про свекровей.
2: Да.
1: Про родственников.
2: Ну, вот я еще разные сплетни смотрю тоже думаю, вот зачем мне знать, кто с кем, зачем, кто куда, боже мой.
1: Сплетни бывают временами тухловаты. У меня бывает перерывы по 2-3 месяца, я не
2: прям
1: смотрю.
2: Прям вот расстраиваешься, потому что думаешь, ну, делать из там откусанного ногтя какой-то медиа, этот самый, там какой-то феномен.
1: Медиа-взрыв,
2: ну, смысла нет, конечно. А так иногда, да, хочется, конечно, такой грязи покопаться в чем-то грязном белье, ну, так, делаешь это с легким омерзением, но guilty pleasure. Это вот такое вот тайное удовольствие, да.
1: Этот, смотрю на ютубчике канал «Тайны МВД». Там такой медитативный голос рассказывает.
2: Так, мы ушли в сторону. Итак, друзья, давайте. Что вы делаете, когда вас никто не видит? О, полетели, кстати, вот.
1: Уже?
2: Полетели, да.
1: Быстро.
2: А вот смотрите, нюхаю новую книгу печатную перед тем, как начать ее читать. Но они сейчас, кстати, стали по-другому пахнуть. Они как-то не так, как раньше пахнут. Знаешь, вот нет этого вот ощущения этой старой книги почему-то.
1: Добрый день, Алиса и Дима. Когда меня никто не видит, я лопаю сладенькое. Всегда в заначке есть вкуснейшие конфетки.
2: А
1: всем говоришь, а я сладкое не ем.
2: Вот, да, умница. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает, погнали.
0: Наша реклама 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, что вы делаете, когда вас никто не видит.
2: Такое бывает в жизни, кстати, да?
1: Добрый день, любимые ведущие. Когда мужа дома нет и он не видит, я ем вредную еду.
2: Ага, а муж, естественно, у него правильное питание, потому что у вас оно тоже, да?
1: Да.
2: Понятно. Ну, здесь все нормально. Привет, не скучно. Здравствуйте. Когда никто не видит, я люблю ковыряться в носу и чесать в неприличных местах. Меня коробит, почему не могу этого делать везде.
1: А почему не можете?
2: А чего
1: можете?
2: Вас чесаться так постоянно везде? Может, надо что-то с этим решить уже? Но не должно чесаться постоянно.
1: Вы можете, но просто вопрос в том, как на это будут реагировать окружающие, и что после вы. Кто после этого перестанет с вами общаться?
2: Да, и надо ли вам это вообще? А если не надо, то чешитесь везде. Да, ну просто попробуйте. Попробуйте, может быть, вы как раз и ведете тренд на то, что можно чесаться везде. Понимаете?
1: Привет. Когда один, то тяжелый рок на полную. Полчаса хватит для снятия стресса. Потом обнимаю кошку. Как говорится, значит, все, теперь плохо не только тебе, но и коту, да?
2: Угу.
1: Жена может чуть приревновать, а ребенок будет повторять и придушит кошку. Так, вы там осторожнее, пожалуйста, с вашими этими игрищами на удушение.
2: А вот, пожалуйста, Антон нам пишет. Привет, дневняшки. Пока никого нет дома и меня никто не видит, я экспериментирую на кухне с рецептами из соцсетей, грубо говоря. Вот. Я тоже некоторые вещи хочу попробовать сделать. Вот у меня сейчас, я даже себе рецепт сохранил, помидоров, которые сами бродят в банке. Короче, там вообще...
1: Бродят туда-сюда?
2: Да, да, бродуны. Бродуны, хочу попробовать.
1: Ходят, бродят.
2: Елена Ландей, что-то она сказала, что это их семейный рецепт, хочу попробовать. Теперь мне нужны большие, ну, бычьи сердца, воловьи сердца. Мне нужны помидоры большие.
1: Я поняла.
2: Длинное
1: сообщение,
2: да? Их от... вы просто есть.
1: Тани Иж, 44, Соломея и лошадка нарисована. Угу. Здравствуйте, про остановку котов. У меня кошка родила... 6 малышей. Тут так написано. 6 малышей. У меня две кошки, живем в деревне. Одна активно искала мужа настолько откровенно, что даже мне было порой неловко. А родила другая. Причем я поняла, что она беременна за неделю до родов. И вот что я хотела сказать. Один сегодня открыл глазки, им неделька. Эки они у вас скорострелы-то, а? А что я делаю, когда никто не видит? Тискаю котят. И вот прямо сейчас шуруповертом циркулярной пилой и трехэтажным матом ловко оперирую. Татьяна, да вы огонек.
2: Да, Татьяна, да. Доброго дня, любимые ведущие. План на вечер ближайшей пятницы, когда меня никто не будет видеть, заказать сет роллов. А так я после 18 не ем, пишет нам Настя. А это прям по пятницам могу. Могу в 6.10, в 6.30 поесть, в 18.30.
1: Нам тут пишет: привет, душнилки. Мыться надо, чтобы не чесать, где попало.
2: Ну, мы тут как бы были намеки, да, на это, но мы решили не озвучивать. Так, друзья.
1: Так, а может, у него трусы с начесом, знаешь, который ты свитер надеваешь?
2: Вообще не знаю, что я ерунду несу, не знаю
1: свитер
2: я.
1: Свитер надеваешь, и он весь каляется, и ты весь чешешься. Ты что,
2: нет
1: забыл,
2: у меня таких свитеров.
1: В школе.
2: Это все забыто. Память стерла, теперь только хорошее, понимаешь?
1: Ладно.
2: Только классные шапки-ушанки, только пальто на вырос, только сапоги непонятного размера и цвета. Ты что? Это так радостно, так мило, это вайб 80-х, понимаешь?
1: Ну, ты вот. Человека трусики чешутся, ну что поди.
2: Да.
1: Летние шерстяные трусики с колючками.
2: А вот насчет сладкого тоже, пожалуйста. Доедаю конфеты из детских новогодних подарков. Я на вашем месте бы уже перестал это делать. Сегодня 12 августа все-таки. Пора уже как-то с этим...
1: И елку,
2: да,
1: вынесите уже наконец.
2: На

0: наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили вас, что вы делаете, да, когда никто не видит. Но сейчас Ленский так замахал руками.
2: Я просто размял руки.
1: Хотя я же его вижу.
2: Да.
1: Митя, я, конечно, еще не закапала глазки. Я достала уже капли, но я, знаешь, в общих чертах я тебя вижу.
2: Это какие-то странные капли. Какие-то из футуристического какого-то мира.
1: Это японский.
2: Японский. Но я же так и сказал, из футуристического мира, Сян.
1: Написано Neo, FX Neo.
2: Вот они
1: ментоловые. Такое ощущение, что...
2: В глаза ментоловые.
1: Да, да, да.
2: Да. Первые... И перец тоже, да, в качестве ароматизатора туалетной бумаги. То, что необходимо.
1: Ароматизатора туалетной бумаги.
2: Ароматизатора, да. Мы вас спросили, друзья, что вы делаете, когда вас никто не видит. А, танцую победный танец после удачной покупки. То есть, это ж надо идти домой после там примерочной и все прочего. На 5 та-та-та-та-та. Классно, классно, очень нравится.
1: Нам
2: да.
1: тут пишут, здравствуйте, неужели еще никто не написал про... А вы невнимательно нас слушали, а мы с самого начала обозначили, что вот про это мы не пишем.
2: Да,
1: вот
2: смысл. Смысл, да. Ну, а смысл?
1: Все это, все понимают.
2: Да, все все делают. Все врут, сказал доктор Хаус. Поэтому все врут. А вот смотрите, тоже очень классно. Гуглю глупые вопросы, которые стыдно спросить. Причем, ну ты же гуглишь у себя, все равно, что там все остается, история и прочее, ну ладно.
1: Здравствуйте, есть у меня одно тайное дело. Когда никого нет дома, я обмазываю тело грязью, заматываюсь в пищевую пленку и такая жутко красивая хожу по квартире.
2: А вы в зеркало пугаете себя?

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ленский предложил в прошлом части шикарную абсолютно фразу, господи, тему, замахал руками и убежал в неизвестном направлении. Слава богу, прибежал обратно, нажал кнопку, и теперь мы можем с вами разговаривать.
2: Я вообще молчу, слышите, да?
1: Тема звучит следующим образом. Что вы, точнее так, что вы окончательно испортили в попытках исправить?
2: Да, ну да, неважно, будь то в детстве что-то вы нашкодничали, такое бывает, а в детстве так особенно бывает, потому что ты не понимаешь, как, чего, иногда, ну там просто перед глазами планочка падает, ну, шторки падают, и ты, почему так все это? А потом пытаешься это все исправить, как-то все спрятать,
1: да,
2: и делать еще хуже.
1: Как в песне «Пневмослона» хотел починить, но доломал.
2: Да.
1: Тоже
2: да.
1: Подходит, но не ограничивается.
2: For example, рассказываю. Okay. В качестве примера, у бабушки была, папа привез, когда служил в Германии, в армии, привез отрез клеенки. Фантастическая совершенно, пахла она чем-то заграничным, импортным. Картинка была какая-то слишком яркая, слишком не из этой жизни, буржуазная, я бы сказал. Вот, бабушка очень любила. Она на такую длинную палку наматывалась, у нас типа черенка стояла, пряталась, и только на... там торжественные какие-то, в общем, мероприятия. Обычная клеенка разноцветная. Ну, классная, кстати, крутая клеенка.
1: Редкость.
2: Редкость, редкость. И вот однажды я ее прожег.
1: Каким?
2: Ну, скажем так, то, что детям не игрушка, вот, там никаких вредных привычек еще не было, еще был слишком мелким, вот, поэтому, ну, как бы то, что не игрушка детям, и ничего лучше не придумал, вот, почему-то я решил отрезать кусок этот, отрезал криво, она большая, длинная палка, там больше 2 метра, криво все, отрезал все это дело, и потом понял, что будет еще хуже.
1: И отрезал еще кривее.
2: Ну, короче, я ее сжег.
1: Ой!
2: Всю. Вот. С тех пор я не расту. Да, с тех пор я такой. Потому что пришла бабушка, пришла мама, пришел папа, пришел дедушка.
1: И они все так строго на тебя посмотрели.
2: Да, если бы посмотрели бы. Если бы посмотрели бы, я бы умер. Вот, они не посмотрели. Они, ну, короче говоря, всыпали мне по первое число.
1: Если ты еще жив, Митенька, значит, у тебя были очень добрые, хорошие, понимающие родственники.
2: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Да, да, да, да. И потом они были толстыми. Тогда они не могли меня вытащить из-под дивана. Это отдельная тема уже.
1: Ты туда закатился?
2: Я туда заполз. Я туда просто... И так, знаешь, гладенько-гладенько вошел просто между полом и диваном. Ладно, друзья, что вы, скажем так, исправили, в кавычках, сделав еще хуже, пытаясь скрыть свое

0: какую-то ошибку или свою, ну, шалость какую-то. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Да.

0: С удовольствием съел сам, пусть дальше выёживается.
1: Правильно, чего? Хочешь есть, иди ешь. Вот смотрите, отрез побрился почти под ноль. Ну, кто учился почти под ноль.
0: Да.
2: Разбил моего любимого, как новое.

В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и

0: Здравствуйте, драгоценные мечи уникальные лица. Я всегда с вами притёр руку лиц. Но вот язык мой был пришмаку. Первый в школе первый урок вела Руси сочинение. Ноль пял на руку листа. Решил сочинение. На кого мне три листа? Ажно мне ставит три игры. Зачем так много? Бывает же норма зна. Зачем так много? Расскажи, что слышишь за много? Баков для программы. Где мне с рукой? Слишком за много. Баков для программы.
1: Заточен в свадьбе, собрал все готовое, сюрприз, паники купил, дорогую путевку покрепил.
0: Ой, молодец.
2: Ну и нормально ошибся.
0: Как женщина говорит,
1: нормально.
0: Ученица. Привет, ведущица. Не я, но мать моя, беда. Не я, но мать моя, мать беда. Или тот, кто он признает, точно мачник, или точнее, помню, да я очень. Он сказал, ты тоже инженер, вот и чини. Ты тоже инженер, мама, почини, он механик. Но где ты с ним сплачник, электроник?
1: Короче, мама сварила суп, мне показалось, что не дает суп. Мне показалось, что не дает суп. Попробовала, есть нельзя. Плеснул воды, есть под краном. Плеснул воды, говорят, и мама...
0: Сейчас вспомню, благодаря этому...

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия начала практическую реализацию нацпроекта по космосу. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что сегодня технологический суверенитет невозможен без современной космической инфраструктуры.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да, я понял, Алиса Михайловна, что я тоже буду начинать впервые, вы знаете, неожиданно, и то по техническим причинам, я открываю этот час первым. Все получилось, да? Нет, еще
2: да,
1: пока
2: спасибо.
1: Да, все нормально. Нормально, вкусненький бутербродик, да?
2: Да, спасибо большое.
1: Да,

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, что покажут нам «Тайм-аут» и «Пилот», и поговорим о планах группы «Ермак». Сама композиция вышла еще в 2024 году, ну а теперь музыканты перенесли историю на экран. Съемки уже завершились, и сейчас готово.

0: Я хожу на работу пешком 5 минут, а машину подарил жене. Она партнеру огромная.
1: Вот. Вдруг напарник в Таиланде уносил меня, не вяжущего эти, многоточие, дамы с кадыком.
0: Так а что, вы туда очень пошли? Интересно мне всегда,
1: они
0: тем более в пьяном виде.
1: Туда. Нет, знаешь, на самом деле дамы с кадыком, они как вот мухи слетаются, знаешь,
0: на
1: не вяжущих лыка туристов. Проверено. Ну, не мной, слава богу.
0: Вот как-то вот, не знаю, что-то как-то у меня... Я был в Таиланде несколько раз.
1: Я понял. Длинная история про спектакль. Доброго дня, Алиса и Митя. И как-то играли спектакль про актеров, которые остались ночевать в театре и читают друг другу рассказы Чехова. Я там играл радиста. Ну, правильно, в театре же должен быть радист.
0: Конечно.
1: У меня была...
0: Конечно.
1: Она стояла на тумбе по роли «Я спал». Входит актер.
0: Хорошая роль.
1: Читает «Лекарство от запоя». Рассказ «Лекарство от запоя». Ему понравился штоф. Он его не нашел перед спектаклем. В итоге забрал мою бутылку и уже не отдает. Вторую половину спектакля я пытался дать ему знак «Верни взад». Вот такой вот сюрприз от партнера, пишет нам Артемий, город Москва. Артемий – актер у нас.
0: Так, пишет нам Антон. Привет, дневняшки, а у нас на работе этот Пусечка. Я все время покупаю чай, кофе, сахар, майонез, причем безвозмездно. Только сделай этот самый, сделай коробку. Ну, вот такую вот, ну, типа банку большую. Туда будут бросать денежки. Прямо
1: не
0: вот
1: будут.
0: Там...
1: Туда жвачку пожеванную будут класть. Не. Знаем мы вас.
0: Кого?
1: Я вообще-то вчера принесла...
0: Жуй бутерброд!
1: Подразовые носки. Вот. Понимаете, как хотите.
0: Пишите, да, друзья, и теперь мы с вот этим вот, не пойми что, вылезающим из миньона, вот, сидим в студии и делаем вид, что это нам все усиленно нравится. Ну, лишь бы дитя... Чем бы дитя не тешилось...
1: Лишь бы с чистых носках сидела.
2: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами сегодня обсуждаем тему «Мой напарник золото, потому что...» пишет нам Татьяна. У нас правило с напарницей. Кто первый пришел, тот ставит чайник.
2: За 7 лет... Ну, это хорошее правило, да.
1: За 7 лет ни разу не выясняли отношения, кто кому чего должен. Вот это я считаю любовь. Тему...

0: исправил. У вас в туалете есть стул?
1: Это хороший очень туалет.
0: Это очень хороший. Где вы работаете? Можно. Там, да, там о чем вы? У меня либо стоять, либо вертикально так же сидеть.
1: Привет, если слышишь.
0: Моя коллега по офису заметила, что у меня провались колготки. И незаметно сбегала в магазин за новыми. Спасительница.
1: Это так мило. Работаем вдвоем в маленьком магазине. Я, когда беременная была, напарница вообще не давала мне коробки таскать. Говорила, сиди, мать, руководи. Руководитель.
0: Вчера шеф искал меня по всему заводу, а мой напарник Серега соврал, что я на закупках, в кавычках. Я в это время тихонько спал.
1: Что-то мне это...
0: Что?
1: Не знаю.
0: Я не знаю, где вы там работаете, кто там у вас спит.
1: Антракт.
0: Странно, что вы... Ну, ладно, все, ладно.
2: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем.
1: Мнение, значит, да, в данном случае. Нет, я сказал, она будет тяжелой, будет тяжелая. Мало сообщений, да. Ну, давай попробуем.
2: Ну, давай попробуем, mm-hmm. да. А, значит, смотрите, в 2012 году 24-летний израильский альпинист, находившийся в 300 метрах от вершины Эвереста, отказался от...

0: автоматами онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779.
1: Мило мое!
2: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и...
3: Но пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: знаю, что вот у него же есть виски, скотчут и такие...
1: Так, слушай, ну при, в общем, условии того, что солнце русской поэзии, он тоже был как-то, скажем так, темноват по цвету кожи. Может быть, и тут, в принципе, такое может быть, что вот Димка 53 года, мой тезка. У него вполне может быть зимбабвийский родственник. Может, это прадедушка?
0: А там, хорошо, по-моему, жив. Он какой-то потомок араба Петра Великого, если мне не изменяет
1: память. Тем более, так вот где наша янтарная комната.
0: В Зимбабве.
1: В Зимбабве, понятно. Наше радио.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

словно с видом чудака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака.

Мамно джингл звучит, да. Он, ребята, он временный, не переживайте. Это просто на время отсутствия Игоря в паре. Нам вчера сделали вот такой замечательный джингл. Спасибо Вове, спасибо Сереже, спасибо Никите, который все поставил. Ну, а...

0: до конца, потому что во вторник у нас есть вот это замечательное. Вот в этом часе нам как раз, может быть, и попробовать поговорить...
1: О разнице поколений,
0: да. Потому что я хочу поговорить про приметы.
1: Давай.
0: Потому что наверняка у разных поколений есть какие-то, ну, общий такой некий блок, который неизменен, да. И есть приметы, которые, ну, они уже... свойственно только какому-то там, не знаю, либо очень взрослому поколению, либо, наоборот, очень молодому. Вот, например, скажи мне, есть ли у тебя...
1: Да.

0: так Пушкин встретил зайца, и поэтому он не доехал на площадь Восстания. Потому что это примета, что все будет плохо.
1: Кошелек на стол нельзя класть, денег не будет.
0: Я тоже такой не знаю.
1: Серьезно?
0: Да.
1: А птица вдарилась в окно. Бабушка мне сказала, что кто-то принесет новые вести. Я не поверил, но через час пришла соседка, принесла какую-то новость, только уже не помню какую. Ну и после этого я начал в это верить, пишет нам Олег из Тулы.
0: Если чешется рука, то обязательно нужно почесать о карман брюк к деньгам. А если чешется нос, то левой рукой к пьянке. А если правый, то к драке.
1: Серьезно? А мне всегда казалось, что если правая, то мне деньги дадут, если левая, то придется с ними расставаться. Вот у меня как-то, когда они чешутся. Но что-то в последнее время ни та, ни другая не чешется. Ребят, какие приметы вы считаете, что они рабочие или хотя бы забавные, но на которые стоит, которым стоит присматриваться, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
2: Наша реклама.
3: Самостоятельнее. Получи вместе с ним 500.

Шуру или через наших ботов. Наше радио.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Столица закупит 100 поездов федерального транспортного узла и продление московских центральных диаметров. Контракт заключен с заводом в Твери, сообщил Сергей Собянин. Он осмотрел производство поезда «Иволга-5.0» в Тверском машиностроительном кластере. Новые составы отправятся на Ярославское, Калужское, Нижегородское и другие направления МЦД. Мэр также сообщил, что для модернизации трамвайной сети Москвы подвижной состав на 100% поставлялся с Тверского машиностроительного кластера. Сейчас трамваи каждый день перевозят около 700 тысяч пассажиров. Народный артист России Андрей Леонов прошел московский именный. Массировать различные заболевания, пройти тесты когнитивного состояния, оценить основные параметры сервис 2 новых павильона здоровья на Трубной площади ВДНХ. Первый был открыт на

0: День.
1: Добрый день, Александр. Ну, поскольку вы первый участник сегодняшнего розыгрыша титула «Умника дня», у вас есть возможность выбирать между очаровательной Аграфеной и не очень очаровательным Андреем. Как-то так.
0: Ну, давайте с Андреем сыграем.
1: Хорошо, договорились. Вы готовы? Александр.
0: Так, готов.
1: Готово, все, тогда поехали. Где в теле человека микитки находятся?
0: Позвоночник.
1: Под ребрами. А национальным блюдом какой страны является карпаччо?
0: Испания.
1: Италия. А назовите исполнителей роли Глеба Жеглова в телесериале «Место встречи изменить нельзя».
0: Владимир Высоцкий.
1: Правильно. Вид каких животных называется чирок?
0: Утки.
1: Правильно. Является ли астрология наукой?
0: Нет.
1: Правильно. Как звали отца Ольги и Татьяны Лариных? Владимир, Иван или Дмитрий?
0: Дмитрий.
1: Правильно. А сколько посланий коринфянам в Новом Завете Библии?
0: Ну, пусть будет 5.
1: А, 2. А могут ли натуральные числа делиться на 2? Правильно, правильно, могут, да. Да, и засчитываем вам 5 верных ответов. Правильно,
2: да, 5? Я тоже 5 насчитала, 5.
1: А кто вам, Александр, если не секрет, кто вам там подсказывал? Мы не против, кстати говоря, у нас в этой игре разрешаются подсказки.
0: Нет, со мной рядом мои любимые коллеги, но, честно говоря, ни один вопрос они не помогали.
2: Они только мешали, получается, да?
1: Ну что ж.
0: Снимают на видео.
1: А, понятно. Ну, здорово, здорово. Мы пока вас не поздравляем, хотя результат, мне кажется, очень-очень неплохой. Но, тем не менее, состоится второй раунд, и уже после этого мы определим, кто же умник дня.
3: Наше радио.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Если вы хотите за него побороться, то прямо сейчас надо взять в руки ваш мобильный гаджет или, не знаю, каким-то другим способом отправить нам вторую кодовую фразу. Ну, если у Фени она звучала «Поиграй, отдай», правильно же, да? То я возьму другую прекрасную, на мой взгляд, ну, это цитата из фильма «Формула любви», где Броневой говорит: «Доктор, сыт и больному легче». Прекрасная фраза, на мой взгляд. Но она будет звучать, ну, естественно, я ее укорочу. Будет она звучать: «Доктор, сыт». С одной, если на всякий случай, если кто...
2: Если кто не расслышал.
1: Не расслышал, да. И также будет 31-й участник, будет бороться за титул «Умника дня». Ждем ваши кодовые фразы, сообщения, да, через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
3: Реклама ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
10: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом за титул боролся Александр, сыграл с результатом 5 из 8. Ну, а во втором раунде будет бороться Анна. Анна, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что ж, Анна, вам достается...
3: Выбора у вас нет.
1: В качестве экзаменатора у вас будет Аграфена. Поэтому, если готовы, давайте начнем.
2: Готова.
1: Ну тогда поехали.
3: Является ли арфа музыкальным инструментом?
2: Еще раз.
3: Является ли арфа музыкальным инструментом?
2: Да, конечно.
3: Правильно. Как называются жители города Майкоп?
2: Майкопцы.
3: Майкопчане. Могут ли нечетные числа делиться на 2 без остатка?
2: Нет.
3: Правильно. Сколько посланий Иоанна в Новом Завете Библии?
2: 3.
3: Правильно. Как звали няню Татьяны Лариной? Агафонова, Филипьевна или Маркеловна?
2: Филипьевна.
3: Правильно. Является ли космогония наукой?
2: Да.
3: Правильно. Самцов какого животного называют сикачи?
2: Дальше.
3: Свиньи. Назовите исполнителя роли Штирлица в одноименном телесериале.
2: Навой.
3: Вячеслав Тихонов. Национальным блюдом какой страны является кесадилья?
2: Мексика.
3: Правильно. Какая часть тела называется рамена?
2: Нога.
3: Плечи.
1: Плечи. У вас там не сикач на заднем фоне шумит. Ну что, поздравляем вас с победой. 6 верных ответов на 9 прозвучавших в эфире вопросов. Отличный результат. Мне кажется, что прямо...
3: Прекрасные
1: вопросы сегодня...
3: Сложные были, честно говоря.
1: Да, немножко, мне кажется, с арфой сократило вопрос. Но неважно. В общем, поздравляем Анну с победой. Александра благодарим за игру. Тоже я играл сегодня очень и очень хорошо. Ну и... хочу еще напомнить, что у моего напарника, который отдыхает на морях или океанах, я уже не знаю, что там.
3: Главное, что он отдыхает.
1: Океан, да, он отдыхает. У нее есть замечательный канал, «Умник дня» называется, представлен, мне кажется, уже почти во всех сетях, которые только возможно. Поэтому, если хотите попрактиковаться, поотвечать на вопросы разной сложности, то найдите «Умник дня», так он и называется.
0: Наша реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Какие же у нас все-таки молодцы, внимательные наши слушатели. Ну, конечно, со Штирлицем не совсем точно, вообще совсем
2: даже. Совсем не точно.
1: Совсем не точно, несмотря на то, что ответ был дан верный, да, ну, понятно. Поэтому и, ну, извините.
2: Ну, это, там,
1: не ошибается, не ошибается только тот, кто ничего не делает. И действительно, ну, бывает, что в каких-то вопросах напарника они какие-то неточности могут проскакивать. С другой стороны, давайте будем честны, он такой объем вопросов готовит, что даже если вот посчитать, то наверняка это просто будет, ну, прямо 0% с ошибками. Ну, бывает, ну, ничего страшного. Ладно, не будем на этом зацикливаться. Еще раз поздравляем Анну и благодарим Александра за прекрасную игру. К сожалению, Аграфена меня сейчас покинет.
2: Да.
1: И оставшиеся 2 часа мы уже с вами проведем вместе. Аграфена уже присоединится, наверное, только, я так понимаю, только завтра.
2: Завтра, да.
1: Завтра.
2: Снова буду с вами.
1: Ну, может быть, еще часик, например.
2: Ну, завтра,
1: добавим,
2: может
1: завтра.
2: Быть. Да.
1: Вот. Дело все в том, что Аграфена изучает пульт управления полетом эфира.
2: У меня экспресс-курсы радио-диджея.
1: Радио-диджея, да, мы работаем по бразильской системе. У нас, к сожалению, другой системы нет. Поэтому, ну, с другой стороны, я считаю, что ты молодец. И прямо даже видно, что дневное шоу сегодня немножко завидовало всей этой истории.
2: Да.
1: Потому что даже Алиса Михайловна, я смотрю, такая, ага.
2: А как тебя учат?
1: А кто, а где? Вот, поэтому, ну, я думаю, что постепенно ты всему научишься, потому что если не учиться, мне кажется, вообще зачем жить? Мне кажется, вся жизнь — это своего рода школа.
2: Обучение, да. Мне кажется, очень классно пробовать что-то новое.
1: А просто первую часть нас заставляют это делать, а вторую мы чего-то уже делаем по своему выбору. Вот Фенину никто не заставлял, она сама выдвинула такую инициативу. Вот. Седов мне, кстати говоря, уже ответил. Я ему прислал же видео в первый же вечер. Он говорит, ну вот так нас и подсиживают.
2: Это называется дорогу молодым. Неправильно сформулировал.
1: Ну, нормально он сформулировал. Все, я считаю, что он прав. Но, тем не менее, учим. Хорошо, тогда что? С тобой мы
2: прощаемся
1: и услышимся уже завтра.
2: В 4 часа
1: вечера. Вот. Ну, а со мной вы не прощаетесь. Я еще буду с вами 2 часа. И я думаю, что мы, во-первых, сделаем какой-нибудь час плодового выгодным, да и вообще поговорим о чем-нибудь интересном.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акций, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora-mall.ru 18+.
4: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созыфинстрой». Проект «Медикация» на сайте «Наш.рф».
6: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наша.

0: НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно в эфире трех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил в этом сезоне около 350 жалоб от россиян, на проблемы которых закрывали глаза чиновники. Многие из них признавали, что обращение в НСН – это крик души и последняя надежда изменить ситуацию. Жители больших городов и маленьких деревень, дети, пенсионеры и животные, которые попали в беду. По каждому из запросов «Кривая линия» обращалась к губернаторам, мэрам, министрам, прокурорам и руководителям других ведомств. В итоге многие проблемы удалось решить. Но мы не останавливаемся и продолжаем помогать людям. География обращений в Кривую линию оказалась весьма широка. Везламская, Слобода и Чермасола, Куюки, Сокол, Тамбов и Белоомут, Ржев и Тюмень, Алтайский край и Омская область, Курск и Керчь, Мурманск и Череповец. Нам удалось достучаться даже до чиновников из Дальнегорска, самого восточного и высокогорного города Приморья. Жители пятиэтажного дома там в конце апреля пожаловались на протечку крыши. Ситуация с каждым годом усугубляется, а ремонта все нет. После обращения на СН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой и прокуратуру, после чего свершилось чудо.
2: Всю ночь хлестал дождь, я просто с ужасом, каждый раз после дождя. Во-первых, ночью просыпаюсь, думаю, в нашу квартиру потечет или нет. Во-вторых, подъезд с ужасом выхожу, а тут я вышел, собаку прогуливать, вернулся жене, говорю, удивительно, у нас сухо в подъезде. Первый раз за лет 10, наверное, если не больше.
1: В Кривую линию приходит также много обращений из столицы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, у жителей которых, казалось бы, не должно быть серьезных проблем. Однако так происходит далеко не всегда. В марте мы помогли многодетной семье из Подольска. В ее квартире из-за горя коммунальщиков обвалился потолок. А перед Новым годом, после нашего эфира и обращения к мэру Москвы, молниеносно решилась проблема пенсионерки, в квартире которой в рамках капремонта разворотили полы и не чинили их 5 месяцев. Все это время пожилой женщине с сыном приходилось скитаться по знакомым и съемным квартирам. После нашего обращения жилье отремонтировали, и они смогли отметить дома Новый год.
3: Да, это на самом деле так. Все они починили, все сделали. С того момента, когда я вам написала, вы были уже у меня крик души, как завершающий такой момент. В общем, они делали 2 недели. Сегодня они все закончили. Было впечатление, что они получили со всех сторон. Огромное вам спасибо.
1: В середине лета Кривая линия помогла волонтерам и зоозащитникам спасти щенка по имени Моника, который обманом попал к трэш-блогеру из Подмосковья. С момента нашего эфира до освобождения собаки прошло 8 дней. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 3 радиостанций. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, которое вы проведете в моей компании. Ну, а я постараюсь сделать его каким-то интересным, потому что подобрал несколько очень необычных новостей из всемирной паутины, которые, ну, я не знаю, насколько они полезны, по крайней мере, они весьма интересны. И если у вас уже закончился рабочий день, и вы потихонечку едете домой, то предлагаю провести это время в моей компании. А я сейчас ненадолго прервусь, а потом расскажу уж про один совершенно, на мой взгляд, уникальный стартап. Как сделать солнечный день ночью. Вот так вот.
0: Наша реклама.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Проверено временем.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, что покажут нам тайм-аут и пилот, и поговорим о планах группы «Ермак». Группы «Тайм-аут» и «Пилот» сняли клип на совместную песню «Ночь сменяется днем». Сама композиция вышла еще в 2024 году, ну а теперь музыканты перенесли историю на экран. Съемки уже завершились, и сейчас группа готовит премьеру видео. Показать его обещают этой осенью. В анонсе музыканты с юмором отметили, что во время работы над клипом ни кошки, ни собаки не пострадали. А весь реквизит, который мог навредить здоровью, был уничтожен.
2: Но

Пилот продолжает активно работать над новым альбомом. И по словам лидера группы Ильи Кнабенгофа, примерно половина материала для будущей пластинки уже готова. Группа «Ермак» представила новый сингл «Зверь». Композиция станет частью будущего альбома коллектива, который музыканты планируют выпустить в первую пятницу февраля 2027 года. При этом знакомство с пластинкой начнется задолго до ее выхода. До релиза группа обещает каждый месяц представлять по одной новой песне. Таким образом, «Зверь» открывает серию синглов, которые постепенно будут складываться в будущий альбом.

0: Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну, а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, как и обещал, буду развлекать вас какими-то необычными, любопытными новостями в этом часе. И, вы знаете, попалась мне на глаза сегодня одна очень необычная публикация. Ну, огромное количество стартапов всегда стартует, о них рассказывают средства массовой информации. Но, как известно, далеко не каждый стартап доходит до какой-то своей хотя бы начальной стадии. Многие умирают еще и не успев запуститься. Но тут такой стартап, который, мне кажется, будет очень-очень любопытным. Дело все в том, что если он стартанет и начнет работать, то буквально через несколько лет солнце можно будет доставлять по заказу в любую точку земного шара. Как это будет работать? Уже стартап этот получил разрешение на запуск специальных спутников. На спутниках будут развернуты огромные зеркала. И поскольку спутники будут, я так понимаю, висеть на достаточно высокой орбите, они смогут отправлять солнечный свет, ну, путем просто зеркалом, да, в любую точку Земли, даже, например, ночью. Ну, то есть, предположим, говоришь такой, дорогая, а хочешь, сейчас наступит день. И только на вашем загородном участке наступает день, потому что туда транслируются солнечные лучи. В принципе, ничего в этом уникального, наверное, нету. Вопрос только в том, что эта идея кому-то пришла в голову. И действительно, ее к 35-му году уже планируют вывести на полную работоспособность. Вопрос у меня возникает только один. Например, во-первых, сколько это будет стоить? Потому что такая услуга, мне кажется, будет стоить достаточно дорого. А во-вторых, что делать, если на небе тучи? То есть, будет ли доставляться солнышко или нет? Посмотрим. К 35-му году, как известно, либо этот проект заработает, либо ляжет на какую-нибудь пыльную полку, как и многие другие оригинальные проекты.
0: Наша реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом

0: Есть. Подробнее на defact.ru, Аутебанк 0+.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motors».
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на campageta.t2.ru.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке «Пауэбанк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
19: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще одна новостюшка, которая мне показалась любопытной. Борзеть начал искусственный интеллект. Дело все в том, что один пользователь попросил искусственный интеллект объяснить ему, как на Volkswagen Golf включить круиз-контроль. Тот сказал: нажмите на кнопку «Он». Пользователь говорит: вы знаете, уважаемый искусственный интеллект, нету здесь никакой на руле кнопки «Он», есть кнопочка 0/1. И искусственный интеллект такой говорит: нет, все-таки вам нужно использовать кнопочку «Он». Тогда пользователь взял, сфотографировал свой руль, выделил ему кружочком эту кнопочку, на которой написано 0/1. Что бы вы думали, искусственный интеллект перерисовал эту фотографию, вместо 0/1 там появилась кнопочка «Он» и сказал:

0: наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
3: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите.

0: И сервис бесплатно, и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы и налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики, или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души и ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Масштаб разрушений после атаки вооруженных сил Украины на юг России вырос, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнил глава Кубани, большая часть ударов пришлась на Новороссийск. Там повреждено около 60 жилых домов. Кроме того, примерно 20 домов повреждены в микрорайоне Геленджика Голубая бухта. Также зафиксированы повреждения частных домов в Анапе и Темрюкском районе. Юг России в ночь на среду атаковали несколько сотен беспилотников. По последним данным, жертвами налета стали 3 человека, включая ребенка. 24 пострадали. Технический сбой привел к появлению некоторых водителей на портале госуслуги задолженности по неоплаченным за 2021 год штрафам, сообщили ТАСС полиции. Там ответили, что сейчас ведутся работы и заверили, что в ближайшее время все эти задолженности пропадут. Ранее в соцсетях появилась информация, что некоторым автомобилистам, в том числе зарегистрированным в Подмосковье, стали поступать на портале госуслуги уведомления о неоплаченных штрафах за 2021 год. В большинстве случаев отсутствовали данные о месте нарушения и самих правилах. Была указана только сумма штрафа, которая варьируется от 500 до 3000 рублей. Срок давности по таким постановлениям истек еще в 2023 году. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках России в первой декаде августа выросла до 12,89% годовых. Об этом говорится в результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций Центробанка. В оценку регулятора входят ставки по вкладам в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, Банке Дом РФ, Московском кредитном банке, Т-банке, ПСБ и Совкомбанке. ЦБ напомнили, что при расчете показатели не включают вклады с капитализацией процентов, а также предложения с дополнительными условиями. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге восстановят не раньше следующей недели, сообщил мэр города Алексей Орлов. Он уточнил, что горячей воды нет более чем в половине жилого фонда. Проблемы с водоснабжением в нескольких районах Екатеринбурга начались 7 августа. В связи с ухудшением качества исходной воды в источниках питьевого снабжения, водоканал был вынужден увеличить дозы реагентов. Это привело к отказу фильтров на западной фильтровальной станции. Накануне водоканал завершил аварийно-восстановительные работы и возобновил в полном объеме подачу холодной воды. Более 80 документальных фильмов из 30 стран вошли в программу 12-го международного фестиваля документального кино «Докер». Он пройдет с 3 по 13 сентября в Москве. Фестиваль объединит международные конкурсы полного и короткого метра, российскую программу «Док-станция», секцию о ментальном здоровье, «Док-терапия», программу картин об искусстве «Докер-арт», а также новую экспериментальную секцию «Докер-панк». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай раз, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Среда, вечер, должен традиционно говорить про автомобили, но решил не мучить вас всякими новостями, тем более их не очень много, не очень много новых машин появилось. Я думаю, что отложим это уже на потом. А сегодня хочу поговорить на автомобильную тему, но гораздо более легкую, не связанную ни с законодательством, ни с какими-то новыми машинами. Просто у меня уже давно складывается какое-то такое довольно грустное ощущение, что золотой век автомобилестроения закончился уже, видимо, достаточно давно. То есть автомобиль был для нас, для многих, объектом восхищения. Мы ждали, когда появится какая-то новая модель, ждали, что нам покажут дизайнеры, да, что нам покажут инженеры, какие технологии. Но, к сожалению, автомобиль на сегодняшний момент уверенно скатывается в разряд гаджетов на колесах. То есть это такая, ну, простите за сравнение, но примерно стиральная машина с чуть улучшенным или чуть ухудшенным функционалом. Гораздо меньше смотрят на то, какие там возможности инженерные, гораздо больше покупатель все-таки смотрит на оснащение сегодня. А дальше гундить я не буду, потому что поговорить я хочу на совершенно другую тему. Мне казалось, что поскольку автомобиль превращается в некий гаджет на колесах, то и как к одушевленному объекту к нему уже не относится. Ну, железяк, который перевозит из точки А в точке Б. Но на вот эти вот выходные на прошедшие один мой знакомый приобрел себе замечательный автомобиль Volkswagen T-серия, ну, такой микроавтобус, вот этот транспортер, и радостно заявил, что назвал его губкой Боб. Я говорю, почему? Ну, не знаю, говорят, губка квадратная, и он квадратный, буду звать его так. И вот ведь удивительно, да, мы, ну, по крайней мере, я себя хорошо помню в молодости, у меня у всех автомобилей были какие-то прозвища. Ну, такие вот. Я к ним относился как одушевлен. Потому что копейка у меня, я точно помню, была «Пингвинчик», потому что она была замовилена почти по пояс, и была такая черно-белый вариант, монохромный такой автомобиль. «Девятка» у меня была совершенно замечательная, один из первых автомобилей в цвете «Металлик». Вот. И у каждой машины было какое-то свое имя. Я предлагаю нам сегодня поговорить именно на эту тему, сделать такой час этот добрый, душевный, повспоминать автомобили, которым мы давали какие-то прозвища, как-то к ним обращались, как, не знаю, даже иногда как к члену семьи, как существо, от которого зависит твоя жизнь, твоя дорога. И я готов предложить даже вам сделать этот час плодово-выгодным. У меня есть два приглашения к нам сюда, на наше радио, на экскурсию на 21 августа. В конце часа кому-то их выдам. Скорее всего, это будет рандомный вариант. Но если вдруг будет какое-то сообщение, которое меня просто восхитит, наверное, выдам и за это. Итак, предлагаю все-таки повспоминать в этот час наши любимые автомобили, которые у нас есть. Возможно, сейчас у вас есть автомобиль, у которого есть имя собственное. Возможно, у вас были такие машины. Давайте этой замечательной, доброй истории и посвятим этот час. Жду ваши сообщения традиционными способами через сайт наш.ру или через наших ботов в социальных сетях.

совсем одинокая ночь. Лезут мысли о третьем конце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот, а знаете, Сюжет, читаю ваше сообщение и понимаю, что еще не все потеряно, что еще автомобиль не перешел в разряд гаджетов стиральных машин. Потому что мы им даем имена, мы их любим, мы их, некоторые даже считают их членами семьи. Готов почитать ваше сообщение, очень много накидали. Ну вот, например, добрый вечер, король вечера, спасибо вам большое. Первая машина девятка 2000 года, звала ее Ляля. Потом появилась Deo Nexia. Она стала, ну, Ксюшей. Ну, они у всех были Ксюши. А у мужа Шкода Октавия, Шкодник. А теперь Volkswagen Jetta Джульетта. Все машины любимые и все живые-живые. Правда, конечно, поставили в кавычках. Но я понимаю, что вы к ним относитесь как к чему-то очень важному и дорогому и не бездуховному. Здравствуйте. Это японский... фотографию прислали. Очень необычный автомобиль с очень необычным типом кузова, когда задняя часть, она открытая, ну, видимо, там тент есть или пластиковый какой-то корпус, но сзади можно ехать как в кабриолете, а спереди цельная крыша. Японский рамный внедорожник 90-го года Daihatsu Rocky. Мы его в семье прозвали как ПП. Ой, проходимый чертяка. Ну и кабриолет — это бонус. Да, согласен с вами, интересная очень машинка. Наши машинки очень любим. Это любимые члены семьи. Они у нас сказочные. Сивка-бурка и серый волк. Выручают очень часто. Так, что еще вы пишете? Я своим машинам давал знаменитые имена. Ну, Пепелац, сокращенно Пепе, и Росинант, Росси, Боливар, Боля. Ну, понятно, имена-то знаменитые, но сокращения простые. Так, что еще? У меня все банально. Киюшка, а до нее была... Тойотушка. Здесь тоже все понятно. Так, первая машина появилась в 99-м году, и с этого года у меня права. Это была 99-я, имя Мурена. Потом через несколько лет появилась первая иномарка, это был Hyundai Getz. Имя у него было Пуговка. Потом появился Солярис, имя Пируля от Перо. Потом появился Opel Astra. Звала его Холодильник, потому что он был универсалом. Перевести в него можно было аж 4 холодильника. А сейчас у меня папина машина Volkswagen Golf, в честь папы которого уже ему нет, так его и зову Папуля. А какие имена вы давали или у вас есть сейчас имя у автомобиля, присылайте это в виде сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.
2: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И предложил этот час посвятить автомобилям и их именам. Именам, конечно, личным. А что вы пишете? Добрый вечер, любимое радио. Купил на прошлой неделе BLG X70 белого цвета. И сразу прозвали Белуджи. До этого много было автомобилей, но почему-то ни у одной машины не было имени. Ну, такое тоже бывает. А, привет, пишут мне. В 94-м году купил в Роттердаме лянчу спортивную. Звали ее Клячи, но гоняла она быстрее ветра морского. Затем появился Сааб, звали собакой, так как в это время у меня был пес породы доберман. Все машины уважаю, пишет наш слушатель, который не подписался. Так, сосед называет мою Шкоду курочка, потому что, как он говорит, у нее на эмблеме петух. А я вижу индейца, поэтому зову ее Томагавк. Ну, на самом деле, там действительно стилизованный индейец, изображенный на эмблеме Шкода, но очень стилизованный. Так, получил номер М603МУ. Так и прозвал Шкоду Суперб Мумука. Ну, кстати, прикольно, мне кажется. Добрый вечер. Муж всем машинам давал женские имена на букву «Л». Сейчас Люба, до нее была Лариса, а брат свою первую машину называл «Апельсин». Это был такой ядрено-оранжевый пирожок от Ижа. А вот мне интересно, вот муж дает имена женский автомобиль, а вы не ревнуете? Друзья, жду сообщения, как вы называли свои автомобили, через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки Баобанк ПСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обсуждаем имена, которые вы даете своим автомобилям. Может, имена, может быть, клички. Как хотите, так и называйте. Вот что вы пишете. У мужа Лада Ларгус, у меня Сузуки Джимни. Соответственно, Ларик и Клоп. Ну, соответственно, Ларик я хорошо понимаю, а почему Клоп, мне не очень понятно. Но, тем не менее, раз Клоп, так Клоп. Добрый вечер. У нас в семье есть любимец. У вас Патриот. Детишки ласково называют его Патюша. Кстати, хорошо для Патриота, потому что все его

0: звали Матрасик, сейчас 35-й Барсик, потому что он похож на снежного барса из мультфильма про Кунг-фу Панду. У меня есть любимый зефирчик, это Opel Zafira. Так, ну и вот еще хорошее сообщение. Привет, был москвич 412-й, мой ровесник, 75-го года. Жена называла его лягушонок из-за цвета. А какое имя у вашего автомобиля? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
1: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: В этом автомобильном части сегодня разговариваем на тему имен, которые мы даем своим автомобилям. Вот что вы пишете. Привет нашим. У нас Toyota Alphard и Toyota Highlander. Называем ласково Альфик и Халик. Ну, Альфик-то вообще отлично звучит. Езжу на Тахо. Все зовут его самосвал из-за объема двигателя. И есть у вас буханка. Этот автомобиль супруга зовет Бублик.

0: Ну, бублик как бублик. Так, что еще? У нас Kia Soul. Называем его Исаульчик. Исаульчик. Хорошо, кстати, я первый раз слышу, чтобы его так называли. Был у меня УАЗ Патриот. Звала его Слоненок. Мы с ним были на дороге очень вежливыми слоненками. Теперь Спортидж. Зову его Спортиком. Машин было много, и с каждой разговаривала. И у всех были имена. Вот видите, как прекрасно это все вспомнить. Первый автомобиль имел имя Масяня. Иногда я ее называл ласково крокодилица Масяня, потому что это была Мазда 626, а крокодилица, потому что длинная и зеленая. Теперь у меня Полина, потому что моя жена сказала, что она сама назвала это имя. Ну, может быть и так. Так, Kia Carnival белая Батоша, потому что кирпичик белого хлебушка. Кстати, классно, мне очень нравится такой вариант. Зинаида Газелевна, так зовут мою Toyota Prius. А почему Газелевна-то? Ну, Зинаида еще, ладно. Взял как-то Suzuki Игнис у перекупа. Дико жужжал выжимной подшипник при нажатии педали сцепления. Поэтому она заводилась с первого дня, и после этого звал только Жужа. Ну, кстати говоря, ну, понятно, Жужа и Жужа. Добрый вечер, князь позднего времени. Спасибо вам за такое обращение. У меня много машин. Я сдаю их в аренду под такси, но только та, на которой я езжу сам, имеет суровое прозвище «Бегемотия». Это Exit XL в желтой пленке с родным синим цветом. И все мои водители зимой рады ее видеть, потому что только она вытащит их из колеи и сугробов. Друзья, а какие прозвища у ваших автомобилей? Можете написать через сайт наш.ру или через наших ботов. В следующем выходе уже будем подводить итог, кому же сегодня достанутся приглашения к нам сюда на экскурсию на наше.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Конец хороший. Сообщение прилетело. Пишет кто-то из наших юных слушателей. А у меня нет машины. Мне 10. Вы не переживайте. Она у вас обязательно появится. Но потом. И имя у нее появится. Потому что у большинства автомобилей все-таки есть имена, которые дают владельцы. Так, у меня есть время еще немножко зачитать ваших сообщений. И уже буду подводить итог. У одногруппника в институте был белый Логан. Мы в нем, так сказать, отдыхали после пар. Прозвище у машины было «Белый столик». «Белый столик» — хорошо. Хорошо, кстати говоря. Первая машина была Kia Spectra по прозвищу «Лошадка». Была Lada Granta по прозвищу «Конек-горбунок». Сейчас Havail Julian по прозвищу «Жулька». Не представляю, чтобы у меня была машина без имени собственного. Ну, да, потому что даже когда компания дает автомобиле какое-то название именно модели, все равно это, ну, вот это Туарег, что ты с этим поделаешь? А вот хочется дать ему какое-то собственное имя. Без фанатизма Volkswagen Polo звали нежно Хрешечка. Или и сам такой водитель слитно. Вот, в общем, а еще вот хорошее сообщение. В 90-е был москвич 2141 белый. Звали Снегурка, пишет Николай. Все, друзья, времени не остается. Я включаю генератор, вернее, я уже включил генератор случайных чисел. Выпал он на вот это сообщение. ВАЗ-2105 белый. Белоснежка. Volkswagen синий, синеглазка. Черный Nissan Almera, пантерка. Вот такие вот названия автомобилей были в этой семье. Ну и сейчас они, наверное, у Nissan еще сохранились. Приходите к нам в гости. Приз я вам выслал. И мне остается только попрощаться. Желаю всем хорошего пути, если вы еще находитесь в дороге. Услышимся уже завтра. Пока, друзья.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Это навсегда.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Экономика России преодолевает низкую динамику начала года. Восстановление продолжается. Это подтверждает статистика за 6 месяцев, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, восстановление темпов роста, которое зафиксировано еще в марте, продолжается, несмотря на внешнее давление и ограничения в отдельных секторах. По оценке главы Минэкономразвития, это во многом результат системной работы правительства Центробанка по поддержке структурных изменений и повышению устойчивости экономики. Сегодня Росстат опубликовал предварительную оценку, согласно которой валовой внутренний продукт во втором квартале вырос на 1,3% год к году после снижения на 0,2% в первом квартале. Патриотизм должен снова стать социальной нормой, считает военный корреспондент, герой России Евгений Подобный. В беседе с Стасом он положительно оценил массовое детское патриотическое движение в стране и добавил, что подобную работу с подрастающим поколением необходимо продолжать. Подобный привел в пример собственный опыт общения с ветеранами Великой Отечественной войны в школьные годы. По его словам, это сильно повлияло на формирование у его поколения любви к стране. Нагрузка учителей сегодня не соответствует их заработной плате. Следовало бы изменить подход к их окладам, заявил НСН первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Ранее в общественной палате предложили предоставлять учителям школы и воспитателям детских садов ежегодно не менее 10 сеансов психологической реабилитации, а для разгрузки подумать об уменьшении наполняемости классов и групп в садах. Эмоциональное выгорание учителей Смолин объяснил тем, что они вынуждены брать дополнительную нагрузку для заработка, поэтому для решения проблемы он предложил увеличить базовые оклады. Нормально работать на две ставки невозможно, подчеркнул собеседник НСН. Разработку резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» использовали при восстановлении архитектурного памятника. Компания «Нанотехнологический центр композитов» создала инновационную углеродную ленту. Ее использовали при реставрации корпусов фабрики «Красное знамя» 1920-х годов постройки в Санкт-Петербурге. Как сообщил заместитель мэра столицы Максим Алексутов, она не создает лишней нагрузки на исторические конструкции и стоит на 20% дешевле традиционных методов. Влияние современных технологий на цирковое искусство и его роль как инструмента культурного диалога станут ключевыми темами трека «Цирк» на 12-м Санкт-Петербурга международном форуме объединенных культур в сентябре. Как сообщили организаторы, куратором направления выступит генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. По его оценке, сегодня цирковое искусство переживает период активного развития. Появляются новые технологии, художественные решения и форматы взаимодействия со зрителем. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.

Встречайте новый кроссовер Белджи М50 Ультрас из выбранной G-Люкс. Динамичный дизайн, плюс справляемость на них. Плюс на новый трех ассамблемер выступированности и потреч. Плюс гранату геополитвейцы. Белджи М50 Люкс. Вермобилен и изучащаяся сила. Майон Джи и надежность в движении. Надежность не афиша. Гарантия предоставляется в течение дня или отпуск для покупки. Представляете в месте 50 тысяч километров пробега в зависимости от того, что на 100 метров. Наши подробности на сайте положит.

Чего начинается ваше утро? Зарядное дзло, крепкий кофе, зарядное дзло, ты свежий кофе, когда один горячий, красивый, круто, заваленный, свежий, объединим на твоем уме, супер, свежий, объединим тебя под звездки. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Телефон 7-9-5-925-904-945-0-4-4.

0: 66. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют по страницам зачетных книжек рок-легенд страны.
0: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
1: Цикл программ «Университетская неделя».
0: Дорожные маршруты часто определяют характер человека. Но будущие рок-герои сами прокладывают свой жизненный путь. Сегодня мы проследим траекторию судьбы музыканта, который умеет профессионально налаживать мосты и конструировать подземные тоннели. Сергей Галанин. Москва – его город. Он родился в Люблино, жил в Текстильщиках, вырос в Тушино. Будущий рокер изучил все пути и сообщения к Московскому институту инженеров транспорта, куда с 78 по 83 год ездил постигать профессию метростроевца. После окончания вуза он лично курировал строительство станций метро «Добрынинская» и «Пражская». Но свою трудовую книжку Галанин получил еще на втором курсе, к Олимпиаде 80, при возведении СК «Олимпийский», где спустя несколько лет бетонщик второго разряда будет собирать стадионы уже в составе легендарной группы «Бригада С». Одновременно с МИИТом музыкант оканчивает Липецкое областное культурно-просветительское училище по курсу оркестрового дирижирования. Здесь он знакомится с Гариком Сукачевым. Вместе они записывают несколько песен, а к концу 85 года собирают свою бригаду, в которой Галанин выступит в качестве бас-гитариста. Решив заняться сольным проектом в 94 году, он создает собственную группу «Серьга» для тех, у кого есть уши. И с этого момента в творчестве рок-музыканта можно четко услышать ритмичный дорожный пульс, выдающий его академическое прошлое, невольно заставляя на генетическом уровне чувствовать подземные вибрации любимого им города. Сегодня, как и раньше, правильные развязки и маршруты сохраняют за собой преимущество, которое можно измерить временем. Поэтому жилой квартал «Дом 56» возведен в шаговой доступности от станции метро «Бауманская» и «Электрозаводская». До Красной площади две остановки. До Садового 12 минут на авто. Когда все нужные маршруты рядом, каждый день становится немного проще. Ваша квартира в премиум-квартале «Дом 56» на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на halsdefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Галс Фридриха Энгельса.
2: Наше радио.

Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней, сочиняя песни,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство сельского хозяйства ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления с учетом текущих логистических ограничений. Об этом объявлено по итогам совещания, которое провела глава ведомства Оксана Лут. Обсуждались вопросы реализации зерна. Среди альтернативных направлений назвали порты Балтийского, Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. В плане поставок для каждого региона определят наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Для координации этой работы Минсельхоз формирует штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры. В Новороссийске завершили разбор завалов на месте разрушенного при ударе дрона надземного путепровода. Движение транспорта восстановлено, сообщил глава города Андрей Кравченко. Дорожное полотно расчищено, повреждения высоковольтных и троллейбусных линий устранены. По информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, всего в регионе погибли 3 человека, 24 пострадали. В Новороссийске после атаки беспилотников повреждено около 60 жилых домов, а также водопровод. Водоснабжение в городе восстановят в течение суток. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Его объявили в международный розыск. Адвокаты пытались добиться отмены ареста, но Мосгорсуд отклонил их жалобу. Заседание по апелляции проходило в закрытом формате. Родственника Кеннеди обвиняют в наемничестве. Ранее сам представитель известной политической династии США признался, что в 22-м году тайно воевал на стороне ВСУ в Харьковской области. Владимир Путин направил телеграмму соболезнования семье актрисы и балерины Натальи Трубниковой. Народную любовь и известность ей принесла главная роль принцессы Мелисенте в музыкальном фильме «31 июня» режиссера Леонида Квинихидзе. Трубникова умерла 10 августа в возрасте 71 года. Как отметил президент, она мастерски владела профессией, всегда играла ярко и талантливо. Многие годы своей жизни балерина преданно служила киноискусству и Московскому академическому музыкальному театру имени Станиславского и Немировича Данченко. Путин отметил, что светлая память о Трубниковой навсегда сохранится в сердцах ее близких, коллег, друзей и всех почитателей дарования. Российский пловец Егор Корнев занял второе место в финальном заплыве чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. На счету российских спортсменов стало 19 медалей на чемпионате Европы. Они завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград. Ранее на турнире Корнев занял первое место на дистанции 50 метров баттерфляем. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Популярный канал Радио.на СН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Созахинство» проект «Декорации» на сайте наш.ком.рф.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Наша. Музыка поколений.
10: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Софинстрой». Проектная декларация на сайте наш.рф.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, судья Евгений Федотов. Валовой внутренний продукт России в реальном выражении во втором квартале вырос на 1,3% год-году, сообщил Росстат. Он опубликовал предварительную оценку, причем она оказалась выше недавней оценки Минэкономразвития. Подъем продолжается после небольшого снижения показателя в первом квартале. Предварительная оценка Росстата основана на оперативной статистике крупных и средних предприятий нефинансового сектора. Основным драйвером роста экономики во втором квартале стала потребительская активность. Розничный товарооборот увеличился на 7% с лишним в годовом выражении в постоянных ценах. Кроме того, оборот общественного питания вырос на 6% с лишним, а грузооборот на 2,5%. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что оценит обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины. Им направили соответствующие запросы. Производители должны предоставить сведения об объемах производства и реализации отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж. Они должны сообщить о причинах повышения оптово-отпускных цен с начала года. По результатам анализа при наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования. Рособорнадзор не планирует усложнять единый госэкзамен. Задание формируется на основе школьной программы и не выходит за ее рамки, заявили в ведомстве ТАСС. Ранее помощник президента Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ в связи с тем, что многие выпускники получили высокие баллы. Как отметил Рособорнадзор, экзамен позволяет различать абитуриентов по уровню подготовки и учитывать, что школьники могли изучать предметы на разных уровнях. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что число выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9 тысяч человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, еще одна участница впервые 500. Патриотизм должен снова стать социальной нормой, считает военный корреспондент, герой России Евгений Подубный. В беседе с ТАСС он положительно оценил массовое детское патриотическое движение в стране и добавил, что подобную работу с подрастающим поколением необходимо продолжать. Подубный привел в пример собственный опыт общения с ветеранами Великой Отечественной войны в школьные годы. По его словам, это сильно повлияло на формирование у его поколения любви к стране. Роскосмос показал кадры частичного солнечного затмения. Его снимали, как анонсировала госкорпорация, с вершины самого высокого здания Европы – Лахта-центра в Санкт-Петербурге. Главное астрономическое событие года началось там около 20 часов по московскому времени, а максимальная фаза наступила примерно в 20:50. После этого на небе можно будет наблюдать звездопад Персеиды. Его пик ожидается в четверг в 5 утра. Кроме того, с вечера и до рассвета четверга проходит парад 6 планет – Нептуна, Сатурна, Урана, Марса, Меркурия и Юпитера. Популярный канал Радио.НСН. Проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай раз, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, что покажут нам «Тайм-аут» и «Пилот», и поговорим о планах группы «Ермак». Группы «Тайм-аут» и «Пилот» сняли клип на совместную песню «Ночь сменяется днем». Сама композиция вышла еще в 2024 году, ну а теперь музыканты перенесли историю на экран. Съемки уже завершились, и сейчас группа готовит премьеру видео. Показать его обещают этой осенью. В анонсе музыканты с юмором отметили, что во время работы над клипом ни кошки, ни собаки не пострадали, а весь реквизит, который мог навредить здоровью, был уничтожен.

Пилот продолжает активно работать над новым альбомом. И по словам лидера группы Ильи Кнабенгофа, примерно половина материала для будущей пластинки уже готова. Группа «Ермак» представила новый сингл «Зверь». Композиция станет частью будущего альбома коллектива, который музыканты планируют выпустить в первую пятницу февраля 2027 года. При этом знакомство с пластинкой начнется задолго до ее выхода. До релиза группа обещает каждый месяц представлять по одной новой песне. Таким образом, «Зверь» открывает серию синглов, которые постепенно будут складываться в будущий альбом.

0: а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

0: НСН решает проблемы слушателей еженедельно в эфире трех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил в этом сезоне около 350 жалоб от россиян, на проблемы которых закрывали глаза чиновники. Многие из них признавали, что обращение в НСН – это крик души и последняя надежда изменить ситуацию. Жители больших городов и маленьких деревень, дети, пенсионеры и животные, которые попали в беду. По каждому из запросов «Кривая линия» обращалась к губернаторам, мэрам, министрам, прокурорам и руководителям других ведомств. В итоге многие проблемы удалось решить. Но мы не останавливаемся и продолжаем помогать людям. География обращения в Кривую линию оказалась весьма широка. Везламская, Слобода и Чермосола, Куюки, Сокол, Тамбов и Белоомут, Ржев и Тюмень, Алтайский край и Омская область, Курск и Керчь, Мурманск и Череповец. Нам удалось достучаться даже до чиновников из Дальнегорска, самого восточного и высокогорного города Приморья. Жители пятиэтажного дома там в конце апреля пожаловались на протечку крыши. Ситуация с каждым годом усугубляется, а ремонта все нет. После обращения на СН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой и прокуратура, после чего свершилось чудо.
2: Всю ночь хлестал дождь, я просто с ужасом каждый раз после дождя. Во-первых, ночью просыпаюсь, думаю, в нашу квартиру потечет или нет. Во-вторых, подъезд с ужасом выхожу, а тут я вышел, собаку прогулять, вернулся, жене говорю, удивительно, у нас сухо в подъезде. Первый раз за лет 10, наверное, если не больше.
1: В Кривую линию приходит также много обращений из столицы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, у жителей которых, казалось бы, не должно быть серьезных проблем. Однако так происходит далеко не всегда. В марте мы помогли многодетной семье из Подольска. В ее квартире из-за горя коммунальщиков обвалился потолок. А перед Новым годом, после нашего эфира и обращения к мэру Москвы, молниеносно решилась проблема пенсионерки, в квартире которой в рамках капремонта разворотили полы и не чинили их 5 месяцев. Все это время пожилой женщине с сыном приходилось скитаться по знакомым и съемным квартирам. После нашего обращения жилье отремонтировали, и они смогли отметить дома Новый год.
3: Да, это на самом деле так. Все они починили, все сделали. С того момента, когда я вам написала, вы были уже у меня крик души, как завершающий такой момент. В общем, они делали 2 недели. Сегодня они все закончили. Было впечатление, что они получили со всех сторон. Огромное вам спасибо.
1: В середине лета Кривая линия помогла волонтерам и зоозащитникам спасти щенка по имени Моника, который обманом попал к трэш-блогеру из Подмосковья. Москве. С момента нашего эфира до освобождения собаки прошло 8 дней. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 3 радиостанций. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство сельского хозяйства ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления с учетом текущих логистических ограничений. Об этом объявлено по итогам совещания, которое провела глава ведомства Оксана Лут. Обсуждались вопросы реализации зерна. Среди альтернативных направлений назвали порты Балтийского, Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. В плане поставок для каждого региона определят наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Для координации этой работы Минсельхоз формирует штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры. В Новороссийске завершили разбор завалов на месте разрушенного при ударе дрона надземного путепровода. Движение транспорта восстановлено, сообщил глава города Андрей Кравченко. Дорожное полотно расчищено, повреждения высоковольтных и троллейбусных линий устранены. По информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, всего в регионе погибли 3 человека, 24 пострадали. В Новороссийске после атаки беспилотников повреждено около 60 жилых домов, а также водопровод. Водоснабжение в городе восстановят в течение суток. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Его объявили в международный розыск. Адвокаты пытались добиться отмены ареста, но Мосгорсуд отклонил их жалобу. Заседание по апелляции проходило в закрытом формате. Родственника Кеннеди обвиняют в наемничестве. Ранее сам представитель известной политической династии США признался, что в 22-м году тайно воевал на стороне ВСУ в Харьковской области. Владимир Путин направил телеграмму соболезнования семье актрисы и балерины Натальи Трубниковой. Народную любовь и известность ей принесла главная роль принцессы Мелисенте в музыкальном фильме «31 июня» режиссера Леонида Квинихидзе. Трубникова умерла 10 августа в возрасте 71 года. Как отметил президент, она мастерски владела профессией, всегда играла ярко и талантливо. Многие годы своей жизни балерина преданно служила киноискусству и Московскому академическому музыкальному театру имени Станиславского и Немировича Данченко. Путин отметил, что светлая память о Трубниковой навсегда сохранится в сердцах ее близких, коллег, друзей и всех почитателей дарования. Российский пловец Егор Корнев занял второе место в финальном заплыве чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 100 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Париже. На счету российских спортсменов стало 19 медалей на чемпионате Европы. Они завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград. Ранее на турнире Корнев занял первое место на дистанции 50 метров баттерфляем. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Популярный канал «Радио.на» Сен проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

как мост в Питере, а на вечном

ослепший старый маг ночью по лесу бродил.

0: утро крестьянам помогло. Солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»
1: Наше радио.

0: моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

Лучше-то жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канал.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.